19 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 90-е годы на всем постсоветском пространстве традиционное коллекционирование значков и марок уступило место не менее азартному увлечению, заразились которым абсолютно все школьники – сбором наклеек и вкладышей. Сначала под обертками ароматного лакомства появились вкладыши, которые сразу превратились в предмет настоящих детских деловых отношений. Ими обменивались, выигрывали друг у друга, частенько жвачку покупали именно из-за этих разноцветных, вкусно пахнущих картинок и бережно хранили в коробочках, альбомах и шкатулках. Кто первый придумал распространенную в те годы игру на вкладыши, неизвестно. Но частенько школьные подоконники и любые плоские поверхности собирали вокруг себя не только азартных игроков, но и болельщиков, которые внимательно следили за процессом.
0: Олдскулы свело.
2: Тематика вкладышей была разнообразна и на любой вкус. Оружие, спортсмены, футболисты, динозавры. Любой ребенок мог выбрать интересное для него направление в коллекционировании. С появлением наклеек появился новый элемент дизайна. Перчинки, Элен, ребята, терминаторы смотрели со стен подъездов, тумбочек, шкафов и холодильников. До сих пор старая мебель во многих домах имеет на себе нестираемые следы от модной тогда тенденции. Среди мальчишек больше всего ценились вкладыши из жвачек «Турбо». Само лакомство было выполнено в форме следа от автомобильного протектора, а каждый вкладыш имел свой номер. Всего было выпущено 11 серий. На картинках изображались машины и мотоциклы трех видов – «Турбо-супер», «Турбо-классик», «Турбо-спорт». Ну а девочкам полюбились картинки из жвачек «Love Is» с маленькими историями взаимоотношений и поучительными надписями на русском. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Come inside, bambino.

19 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техно-джунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

Музыка твоей страны. Куда не бывал.

не вешай нос и не сердись. Пусть волны жизни вверх и вниз, а ты ищешь пристань ты для двух сердец. Куда не бывал.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 8529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Глава государства отметил, что эти корректировки идут от жизни. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович встретился с учащимися Государственного колледжа дизайна и компьютерной графики. Встреча прошла в рамках единого дня информирования и была посвящена сохранению памяти во имя будущего. Глава города ознакомился с работой колледжа и оценил проекты студентов. Мэр предложил активнее привлекать учащихся к реализации городских проектов. Передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по городам Беларуси с 21 июня по 5 июля. Маршрут составлен с учетом памятных дат в истории нашей страны. В Гомеле музей будет находиться два дня – 26 и 27 июня. Проект включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает конкретный исторический эпизод – предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа. Эффект присутствия создают современные технологии. Еще одна информация напоследок. Разработана новая технология по повышению эффективности активированного угля. Ученые создали новое связующее из каменноугольной смолы, которое позволило увеличить сорбционную способность угля более чем в два раза. Разработанная технология позволяет заменить дефицитные лесохимические смолы на доступное сырье, а также получить активированный уголь с большей площадью абсорбируемой поверхности. И к новостям компании. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик» в эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи. Скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. И еще в честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8-029-324-66-66. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель FM».

0: Утро на Гумилев.фм представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Всем добрейшего при продобрейшего пятничного летнего
5: добрейшего
4: утра.
5: При продобрейшего?
4: Конечно.
5: Это как такое? Припродобрел всех.
4: Я посмотрел на тебя и понял, что мне нужно к продобрею.
5: Нет.
4: Да.
5: Зачем тебе, скажи, пожалуйста?
4: О, у меня
5: твои,
4: эти...
5: Твои три волосины?
4: И на груди его могучей три волоса казались кучей.
5: Ну, ладно. Допустим, вот эта вот веселая поэзия, это касательно Комко по утрам. Ну, бодрит, наверное.
4: Ну, Артем Аникин со своим барбер.
5: Как это было, говорил, бодрит-мадрит, да, вот так у тебя оно будет.
4: Там еще было слово одно, но мы его говорить не будем. Хотя там... В рифму тоже.
5: Пятница.
4: Отлично, погода хорошая наступает. Прям широким фронтом хорошей погоды на нас
5: а
4: идет.
5: А мы сегодня решили отметить хорошую погоду, пойдем в баньку.
4: Да?
5: Да.
4: Это как это?
5: Это и без тебя.
4: Это и без меня, и идите, ради бога.
5: У нас вообще сейчас так совпадет, что мы в футбол поиграем и сразу в баньку пойдем, а вечером еще чемпионат мира посмотрим. Вот это я понимаю. Хорошая пятница.
4: Это всей семьей?
5: Нет, ну... Второй семьей, футбольной моей командой.
4: А, второй семьей.
5: Так что, нет, где-то это и семья, да.
4: Смотри, а если мужики в гаражи ходят, а куда футболисты ходят? У вас есть какой-нибудь...
5: Баня.
4: Баня, да?
5: Да. Это вот, у каждого, спроси, приучают это с самого мала. Потому что командой летом уже с 12, и все, командой после игры в баньку, и вот это... Становится хорошей, доброй, очень приятной традицией, между прочим.
4: А не только 31 декабря, да?
5: Это факт.
4: Ну что ж, фактов будет много, обо многом расскажем. И гостя тоже ждем, кстати, сегодня. Да, но это уже через часик-другой. А пока о музыке этого часа расскажу.
6: Че смотришь по сторонам?
4: Настя Кравченко, че смотришь? Борис Бир, Bittersweet. Паста Фэмили в июле. Майли Сайрус, Walk of Fame. И Федорковский, погружаясь в себя. Ну начнем с Эва Макс, Energy. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Опять есть хотите?
2: Ну как, не очень хотим, но чего-нибудь вкусненькое, что в разных странах там чемпионата мировских едят, послушаем.
1: Легко. Вот сегодня мы поговорим про Канаду. И вот знаешь, как называется самое сытное квебекское блюдо из картофеля фри, посыпанное молодым творожным сыром и политого горячей мясной подливкой?
2: Без понятия.
1: Путин.
2: Круто.
1: Ну, вообще, паутина, но на русский как Путин.
2: Паутин, это французское слово.
1: Не-не-не-не-не, тут все, я посмотрел. Тут весело все, ладно.
2: Сытное... Приятного аппетита.
1: Да, какие вообще сытные блюда вообще бывают, да, в Канаде? И вот туртьер. Туртьер. Туда вот с тремя пальцами, наверное, надо. Это традиционно франко-канадское, франко-канадский рождественский пирог из песочного теста с мясным фаршем и специями. Пирог.
2: Рождественский.
1: Рождественский.
2: Летом. Фаршем.
1: Да. У них такая вещь, если они не говорят, это монреальское копченое мясо.
2: Так.
1: Это прям у них вот...
2: Что коптят?
1: Просто говяжью грудинку нарезают на тонкие ломтики и коптят.
2: Ну, должно быть вкусно. Звучит аппетитно.
1: Пате шинуа. Это канадская версия пастушьего пирога.
2: Ну, если кто не знает, на Канаду очень сильное влияние оказало француз.
1: Очень сильно.
2: Французская колония.
1: Один конкретный француз.
2: Да, так что у них там...
1: Причем вот этот пирог, да, стоит из мясного фарша, кукуруза консервированная и картофельное пюре. Ну вот.
2: Ну, кукуруза консервированная, это уже от индейцев что-то.
1: Да-да-да.
2: Это же место.
1: Канадский гороховый суп.
2: А чем отличается от обычного?
1: Потому что из желтого колотого гороха делается. И варится на свиной рульке.
2: Ничего себе, заморочились.
1: Нормально, да?
2: Очень сытно звучит.
1: Да, а также они любят, знаешь, хвосты бобра.
2: А вот бобров, вот это они зря.
1: Обжаренное в фритюре сладкое дрожжевое тесто в форме хвоста бобра.
2: То есть у них там где-то плавают бесхвостые бобры? Ну а что, ради хвоста все животное, что ли?

0: Твоя реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Для тех, у кого нет кондиционера на работе, расскажи-ка нам о прохладе.
3: Ты думаешь, так работает система?
2: Думаю, так.
3: Ну ладно, самая низкая температура 19 июня в Гомеле была в 1987 году. Плюс 6 было.
2: Вот, тогда нужна была телогреечка. Но сегодня, 19 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Чем ближе к выходным, тем меньше вообще в Гомеле транспорта такое ощущение.
2: Люди!
1: Люди! Сейчас вообще вот только у нас Никольский переезд и все.
2: А где люди?
1: Даже из Берицы вон показывает, не знаю, тут какие-то непонятные какие-то вот мелкоскопические.
2: Где люди?
1: Где люди?
2: Вот просто...
1: Ходят пешком. А сейчас вон многие, вон идешь на этих, всяких электричках своих по тротуарам.
2: Вопрос тот же. Где вы все?
1: Куда смотреть будем? В Рогачев давай.
2: Рогачев.
1: Рогачев.
2: Хочешь сгущенки?
1: Ну, что-то вот к чаю захотелось.
2: Почему она вся с сахаром вся? Вот где без сахара сгущенка?
1: Слышишь? Чай без чая пей.
2: Чай без чая.
1: Сгущенка без сахара. Раскатал губу тут. ППшник.
2: Там всего на одном съезде немножко красного.
1: Немножко красного.
2: Чуть-чуть.
1: Пролил кто-то.
2: На улице Сергея Кирова. Все.
1: Кто-то нес бутылку.

0: бутылочку пролил,
1: да,
0: чуть-чуть.
1: И все, вот просто нету.
0: Брагин.
1: Брагин.
0: Брагин.
1: Брагин. О! Вот тут я понимаю, что ничего нет вообще.
0: Вообще, да, даже никто красненькое не пролил.
1: Там же желтенького нет. Нету этого желтого и красного.
0: Ну, Витебск.
1: Выдумываешь, да, уже?
0: Будем играть в города, да.
1: А так, подожди, Брагин на «Н» надо было, подожди.
0: Нет, Витебск.
1: Витебск.
0: Ну, все-таки город-то побольше.
1: Да, побольше, но раз... Все?
0: Все?
1: На одном светофорчике постоять на улице Петруся Обровки. И все? И я... Где, куда все уехали? И почему не сказали... Два вопроса, куда все уехали и почему не сказали нам?
0: Знаешь, выглянем в окно, а там вот это вот...
1: Кто там?
0: Никого, 28 дней спустя. Мы сидели...
1: И Уилл Смит шагает по советской. Вот тут мы напряжемся очень сильно.
0: О, да. Нет, на самом деле это хорошо, когда все хорошо. И всем хорошего пути.

0: У нас рекламируются все.
1: Ах, как хочется свою квартиру и машину. Вот бы.
2: Выиграть? Это просто. Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске. Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке. И пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.
6: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, всем-всем-всем доброе утро еще раз. Хочется мне сказать, особенно
4: говори,
3: всем футбольным ребятам. Да, чемпионат мира, да, идет, да, вопросов нету, но завтра есть футбол наш. Гомельский. Первое, но же главное, начнем мы с высшей лиги. Там играет Гомель против Днепра. Завтра дома на стадионе Центральный в 20:30. Приходим, болеем, переживаем. Это А. Б. Бумпром. Это первая лига, играет это против Сморгони в 13:00 на стадионе Дежур номер 8. Это Б. С. В Гомеле, Гомельский опытный лесхоз, это уже вторая лига, играет на стадионе Локомотив в 12:00 в рамках второй лиги. Это
4: Д.
3: Это Д. Ну и чемпионат мира. Ладно, не оставим мы без...
4: Мы витаминки прошли, А, Б, С, Д.
3: Да. Теперь... Чехия сыграла в ничью с Южной Африкой. Швейцария обыграла Боснию и Герцеговину 4-1. При том, что голы начали не забывать. Ты удивишься. После 74-й минуты было забито 5 мячей.
4: Ничего себе, прорвало.
3: Да. Канада обыграла Катар 6-0. Два удаления у Катара было. И, соответственно, Мексика, хозяева чемпионата, обыграли Южную Корею 1-0 и возглавили турнирную таблицу. Что сегодня? США, Австралия, Шотландия, Марокко ночью, Бразилия, Галиция. А вот в 6 утра, для тех, кто не будет спать в субботу утром, Турция, Парагвай. Интересный матч.
4: Парагвай, по-моему, не самая слабая команда.
3: Да, сбитая, хорошая. И Турция такая же. Это будет битва двух таких сплоченных коллективов.
4: Двух середнячков с разных континентов.
3: Без особых звезд, но сильны как команда. Поэтому, да, будет посмотреть очень и очень интересно. Поэтому, господа, как мне кажется, футбола много не бывает. Но это лишь кажется только мне.

0: Утростимуляторы.
1: Сегодня будет несколько новостей у меня про интернет. Начнем с страшного.
2: Страшного? Интернет отключат?
1: В студии уже Аня Смирнова. Знаете ли вы, что такое капча или капча? Как она правильно?
3: Да, это проверка, когда, типа, что ты не бот.
1: Сколько светофоров?
2: Не бот, а робот.
1: Не робот.
2: Это важное уточнение.
1: Так вот, Google тестирует капчу с веб-камерой. То есть теперь будет видео-капча.
3: То да.
1: есть не картиночки собирать,
2: кстати, это шаг
3: видела.
2: Назад.
1: А нужно посмотреть лицом своим,
2: это
1: повертеть,
2: шаг назад.
1: Рукой помахать,
2: это
1: может
2: шаг
1: какой-то
2: назад.
1: Жест показать. Вот. Google уверен, что это единственный способ отличить человека от искусственного интеллекта.
2: Сейчас же такие реалистичные делают искусственные интеллекты, что ты отличишь человека от созданного. Вот министр Австрии тому пример.
1: А он что, настоящий?
2: Ну, он же тоже искусственный интеллект, но его генерация фотографий тоже же есть, видео.
1: Австрии?
3: Да.
1: В Албании?
2: Албании, да, Албании.
1: Да уже закрыли тот искусственный интеллект за взятки.
2: Но сам факт того, нет, сам факт того, что имеет место быть.
1: Имеет место быть. К чему приведет, посмотрим, а что у нас у Ани Смирновой.
3: Да, ну, во-первых, там же обещают, что видео будет сразу удаляться, и там предлагают, кстати,
1: да,
3: лицом светить, а руками махать.
2: Из интернета что-то удалится?
3: Бывает и такое, да. Я расскажу о том, что наш президент взял на личный контроль расследование атаки на автобус с белорусами, расскажу о том, что прислали нам соболезнования по этому поводу, откуда, и расскажу о том, что буквально совсем-совсем скоро стартует республиканский марафон молодежи и студенчества. Но закончим все это дело забавной новостью о том, как маленькая чихуа прославилась в соцсетях после эксперимента своего хозяина. Вот это так. Милая новость.
1: Она прославилась.
2: А кто из нас молодежи и студенчества?
1: А мы нет. Чихуа.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко взял на личный контроль расследование атаки на автобус с белорусами. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он также отметил, что оператор дрона проявил бесчеловечное отношение к мирным гражданам. Расследованием занимается Следственный комитет и спецслужбы Беларуси. Как только вся информация будет собрана, ее предоставят президенту. Соболезнования в адрес председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко и жителей области в связи с атакой БПЛА на пассажирский автобус с детьми направил хаким Ферганской области Республики Узбекистан Хайрулло Базаров. От имени жителей Ферганской области и себя лично он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Жителям Гомельской области мужества и стойкости в эти тяжелые дни. Республиканский марафон молодежи и студенчества пройдет на Гомельщине. Праздник под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна» объединит жителей и гостей региона с 22 по 28 июня. Марафон поделен на блоки. Мероприятие 22 июня общей темой «Код памяти». 23 июня – раскрытие научного потенциала. 24 числа – ритм победы. Это спортивное достижение. 25 июня станет днем благоустройства районов и профориентации. 26 числа региона хватит творческая волна. Код культуры станет главной темой мероприятий 27 числа. Завершится марафон 28 июня празднованием Дня молодежи и студенчества. Еще одна информация напоследок. Чихуахуа неожиданно прославилась в соцсетях после эксперимента своего хозяина. Владелец закрепил на собаке панорамную камеру, чтобы в течение недели записывать все ее прогулки и повседневные приключения глазами самой любимицы. Ролик быстро набрал популярность в интернете. Пользователи особенно развеселили необычные ракурсы съемки и забавные выражения мордочки чихуахуа, которая в каждом кадре выглядела по-разному. И к новостям компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, все слушают радио Гомель ФМ, как всегда, в студии Константин Комко.
5: Артем Аникин, и 8:07. Также напоминаем, у нас в этом часе может состояться розыгрыш, если кто-то захочет поиграть с нами на созвоне.
4: То пишите. Можете состояться, можете просто вот мы с вами созвонимся и поболтаем о жизни.
5: Мы сегодня есть с кем поболтать. За жизнь будет в следующем часе. А пока хочу созвон в телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM.
4: Я знаю, как нам с тобой еще дополнительно зарабатывать. Мы можем с тобой принимать звонки, оказывать скорую психологическую помощь. Нам будет звонить, а мы будем с тобой их веселить, к жизни радовать.
5: Ты знаешь,
4: анекдотиков расскажем.
5: Ну, такое себе, поверь.
4: Чего? Если говорит, ну, это у меня легкая форма депрессии. Нужен какой-нибудь шутка или анекдот. Мы такие, легко, выкатываем сразу, и вот.
5: Легко, вот ссылка.
4: По радио?
5: Да. И читаешь строку.
4: Это
5: будет. Условно, vk.com, конва 2000012, вопросительный знак.
4: Нет, было бы хуже, когда оно переводит ссылки русские и в английский, ты читаешь процент, 5%, 7%. Там парень просто как номер телефона будет набирать. И вот это будет уже, конечно, не очень весело, но забавно для вот нас. Так.
5: Раньше как ссылочку скидывали? Так. Приходишь в гости, такой, о, книжка интересная. Сейчас бы скинь ссылку почитать сейчас. А тогда бы возьми, дашь книжку почитать?
4: Нет, она библиотечная. А когда будешь сдавать?
5: У меня до сих пор, к сожалению, лежит книжка «Властелин колец», которую я взял у одной девушки и так и не вернул. Прости меня!
4: У меня так серия книг Перумов, у меня была вся коллекция, я их всех пораздавал. Где теперь она? Зачем ты про... Давай лучше про музыку.
5: Про музыку этого часа. Хорошо. В этом часе Loud Luxury и Эмили Робертс «I Love You For Life». Kungs Galaxy. Adam Lambert, You Make Me Feel. Зиверт Газ. А также Кэлвин Харрис, Satisfy. А сейчас начнет Канги, половина. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Празднички?
2: Празднички.
1: Празднички!
2: Сегодня самый счастливый день в году. Он так и называется. Самый счастливый день в году.
1: Какой что-то интересный. Так.
2: Вот можно отметить повод какой. Самый счастливый день в году.
1: А если еще самый счастливый человек на Земле, то вообще замечательно.
2: Но это не сегодня. Всемирный день неспешной прогулки. По-моему, отлично.
1: Нормально, хорошая вещь.
2: День спиртоглотов. День наблюдения за облаками. Также сегодня день бабочек.
1: Вот, получается, ты неспешно шагаешь, наблюдаешь за облаками и за бабочек. Хороший обещает быть день.
2: Еще поздравляю лично тебя. Всемирный день детского футбола сегодня.
1: Между прочим, сегодня, начиная с 10:30 утра, на стадионе «Луч Манеж», мы награждаем лучших игроков. Вообще, все, кто участвовал в Талент-лиге, это соревнование для детей от 15 до 18 годов рождения.
2: Это во сколько?
1: С 10:30 до 12:30.
2: Ого.
1: Да, хорошо.
2: Сегодня. Также сегодня день русалок. Русалочки.
1: Красавицы.
2: Вечером. Поплаваем. Платову погоняем, как говорится, в речке.
1: У меня почему-то плотва это остаться слушать всегда.
2: Да, из Ведьмака.
1: Всегда.
2: Международный день коробки.
1: Какой?
2: Любой коробка, если есть.
1: А есть ли коробка? Вот вопрос.
2: Бокс. Ну, в смысле, бокс.
1: Бокс.
2: Идем дальше. Всемирный день альбатроса отмечается. Также сегодня и... день, который называется, о господи, «Остановите киберзапугивание». Тебя когда-нибудь киберзапугивали?
1: Да, пытались, но я не из таких. Я немножко знать, понимать, как все работать.
2: Ты вычислил по IP?
1: Не то, чтобы по IP я вычислил, но тем не менее...
2: В общем, праздник есть, отдыхайте и отмечайте.

0: Твоя реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
6: Хватит мечтать, пора действовать. Еврооп разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Еврооп с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.еврооп.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Жаришка,
2: давай жара. Горячему.
1: Это я умею. Самая высокая температура в Гомеле 19 июня была в 1975 году. А сколько, Костя?
2: 33, буду стоять на своем.
1: Молодец, 32 было.
2: Ах ты ж.
1: Неудачливый ты человек.
2: Я в прошлое не очень, я в будущее, вот хорошо. Сегодня, 19 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Утро-стимуляторы.
1: 8:36, самое время передать приветы. Тут нам пишут в интернетах наших всяких и просят передать для Анны Лупей хорошего дня и сказать ей привет. Привет, Анна Лупей.
2: Привет.
1: И молчание такое веселое, интересное, да?
2: Ну, я думал, может, еще как-то слов добавить, но раз...
1: А зачем?
2: Раз вот так...
1: Если девушка красивая, зачем слова, если муж просит ее поздравить с таким прекрасным днем сегодня?
2: А еще я опять же коснусь минутки денег на Гомель-ФМ. Поговорим опять чемпионат мира, но про рекламу. Там, короче, вот благодаря вот этим водным паузам и прочему говорят, что дополнительно еще 250 миллионов долларов заработают на рекламе. Дополнительно.
1: Вот футболисты этой водной паузы не рады. Она
2: но
1: долгая.
2: А капиталисты рады.
1: Вот. Не, вся суть... Угу.
2: Суть в том, что в пресс-центре чемпионата мира по футболу, который там находится, все бутылки с... Там, покушать, чтобы людям... Все бутылки с кетчупом, горчицей и другими соусами заклеены черной изолентой. Так FIFA борется с рекламой брендов, которые не заплатили миллионы долларов за официальное спонсорство турниров.
1: О, вы что вы?
2: А когда транслируют картинку из чемпионата,
1: понятное дело, да,
2: из пресс-центра, понятно, что все это попадает в кадр. Вот. Но бренды продолжают над этой, на этой нелепой цензуре пиариться. К примеру, Табаско выложил в соцсетях фото своего обклеенного соуса с подписью «Свободу лейблом». Короче, они еще пока не догадались, что пиарится пока что лучше всех производитель черной изоленты.
1: Это первое. Я видел, как они, как стадион, по-моему, Levi's называется, там проходит матч чемпионата мира, и они заклеили эмблему, ну, типа, что нельзя, просто стадион остался, да? Первый слово заклеили, и сразу вот фирма, а это Levi's, джинсы и прочее, это вот, которые все это продает, сразу у себя в интернетах, видите, наш логотип все равно узнаваем, мы вообще, мы там присутствуем, нас не заклеишь и прочее, и поднялись продажи. Сразу же.
2: Естественно. Так что реклама такое дело. Везде хорошо, все в меру. Но уж вот так вот, до такого придираться, ну, если вы на стадионе играете какой-то фирмы, ну,
1: это официальное название.
2: Да, то есть, ну, как ты его будешь запикивать?
1: Это вопросы есть вопросы.
2: Капитализм, как говорил Арнольд Шварценеггер в «Красной жаре».

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Большая распродажа DonFam. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DonFam.by.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Кость, а ты вот к конкурсам красоты и прочим вот этим всем вещам как относишься?
4: Ну, они есть. Как к ним относиться? Один или два даже вел.
3: Ты вел конкурс красоты?
4: Конечно.
3: Красиво.
4: Красиво. Особенно за кулисами. Вот это самое красивое.
3: Это вкусно, наверное.
4: Это был, наверное, единственный мальчик.
3: Тут из Чили пришла интересная новость. 28-летняя Игнасия Фернандес одержала победу в национальном конкурсе и представит Чили на Мисс Мира вот текущего года.
4: Игнасио?
3: Игнасия.
4: Игнасия. Я уже испугался, думаю, до чего Чили дошла.
3: Простая русская девушка Игнасия, да?
4: Да.
3: Вот. Суть вся в чем? Ее начали обвинять... Потому что она является вокалисткой дэт-метал группы.
4: И обвинять в чем?
3: То, что она поет с использованием гроулинга. Это кто не знает? Если кто не знает.
4: Пускай поет. Я такое что-то видел, там девушки выходили, пели. Не,
3: ее обвинили в том, что она одержима дьяволом. И нельзя ее отправить на конкурс красоты.
4: А то что?
3: И победила она неправильно, потому что этот самый дьявол ей помог.
4: Адский вот. Сатуна.
3: Да, потому что вот она и все списывает на то, что именно поет. А вот ролик с ее выступлениями является одной из общественных интернет-сенсаций года 25-го и уже 26-го.
4: Я помню, это я, значит, ее видел, да.
3: Да-да-да, вот. И
4: это
3: все.
4: Ее так обвинили? Ну, смотри, в Европе раньше как было? Красивая женщина сжечь ведьму.
3: Это факт. Это
4: поэтому
3: да.
4: Поэтому красивые у нас остались все.
3: А мы не сжигаем, потому что нам-то...
4: Зачем? Красивая же.
3: Она же красивая. И драконам их не отдаем, между прочим.
4: Вот.
3: Да.
4: Ну, драконы иногда сами появляются.
3: Ну, некоторые еще обвиняют, что, типа, это ИИ она поет, да? С помощью искусственного интеллекта. Но нет, она говорит, вот реальный концерт, приходите, покупайте билеты, приходите, убедитесь. Билеты почему-то не покупают.
4: В Чили не ногой. А то еще скажут, что я тут говорю на непонятном языке, что я колдун и сожгут.
3: Так ты и так колдун. Просто не сжигают.
4: Я драник.

0: Реклама на радио.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Голоса Беларуси.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: 8:55 наступили.
2: И что у нас происходит дальше? К нам приходит постоянно в это время?
1: Грустная минутка на Гомель ФМ.
3: Спасибо.
1: Ну, грустная для тех, кто... Короче, был такой Робин Гуд, помните?
2: Конечно.
1: Знаете,
2: же,
1: да?
2: Принц воров.
3: Не то чтобы прям помним, но да.
2: В смысле? Я думал, ты видела его лично.
3: Ну, позвольте. Не надо всех по себе судить.
1: Фотка совместная вроде бы. Ну, жил он в Шервудском лесу.
2: Да.
1: Скрывался там. Отбирал деньги у богатых, потому что у богатых они были.
2: И дарил бедным.
1: Потом, когда бедные становились богатыми, он отбирал деньги.
2: Руговорот денег в природе.
1: Это шутка такая. Но шутка не шутка, а там, в этом Шервудском лесу, который реально существует, реально есть дуб тысячелетний. И он как бы позиционировался как тысячелетний дуб Робина Гуда.
2: Так.
1: И вот жил он, жил и помер. Этот самый в этом году дуб, да, знаменитый на весь мир. А вот туда толпы туристов стекались всегда. Ему 1200 лет примерно. Вот. Почему? Потому что впервые на дереве не появилась молодая листва, и это значит, что усё. Начали выяснять, что и как. Ну, много причин разных. Есть одна теория, что туристы постарались, потому что приходят туристы, вокруг него там ходят, и слишком утрамбована земля настолько, что корням не дает развиваться.
2: Логичная мысль. Но за 1200 лет корни уже давно развились, наверное.
1: Вот. Но еще виноваты, по словам экспертов, вот этот последний этап упадка совпал с 5 очень жаркими, засушливыми летними сезонами. В общем, несмотря на то, что дубчик дал дуба, он все-таки останется на своем месте, но уже в таком вот незеленом виде.
3: Будет как памятник дубу.
1: Дубовый памятник из дуба дубу.
3: Отлично.
1: Дал дуба, отлично.
2: Примерил деревянный макинтош.
1: И можно коньки повесить, отбросим.
3: И ласты склеить.
1: Что у Ани Смирновой?
3: А у Ани Смирновой традиционные новости, кстати, хорошие. Расскажу про состояние пострадавших жителей Гомельской области под Брянском. Расскажу о том, что готовится 6-я книга летописи Великой Отечественной войны к изданию. Расскажу о том, где водителям внимание сегодня нужно будет быть аккуратнее. Вообще, в целом, напомню про это. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что археологи нашли в Пинске. Прямо даже в центре города, представляете? Покопались и нашли.
1: Дуб Робин Гуда. Это было бы круто.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Состояние пострадавших в Брянской области пациентов остается стабильным. Об этом сообщили в Минздраве. Дети ночь провели спокойно, проинформировали в РНПЦ детской хирургии. Наиболее тяжелого пациента планирует сегодня прооперировать мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи и офтальмолог. Взрослый пациент, госпитализированный в медцентр вооруженных сил, также стабилен. Его состояние средней тяжести. Медики не исключают его перевод сегодня из реанимации в отделение. Шестая книга летописи Великой Отечественной войны подготовлена к изданию в Беларуси. В книге представлены воспоминания и документальные материалы, собранные в Институте истории Национальной академии наук. Эти материалы были собраны в рамках инициированной нам в Беларуси акции «Народный летопись Великой Отечественной войны. Вспомним усих». Датчики контроля скорости сегодня работают в Гомеле. На втором километре автодороги Р-150 Гомель-Хутор скоростное ограничение для всех водителей 60 км в час. Такую же скорость нужно соблюдать в районе домов номер 294 по Ильича и 113 по улице Барыкина. Мобильный комплекс «Оракул Инсайт» с нулевого по второй километр автодороги Н-40-90 на северо-западном обходе также рекомендует не превышать 60 км в час. Госавтоинспекция призывает всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений. Еще одна информация напоследок. Археологи нашли останки старинного здания с печью в центре Пинска. На основе проведенных исследований ученые пришли к выводу, что участок был заселен уже со второй половины 17 века. Развитие одного из нынешних крупнейших райцентров шло в направлении современного железнодорожного вокзала. И к информации от партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И еще ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 7 минут.
5: Третий час. Утро стимулирования от нас пошел.
4: Пятница.
5: Ура!
4: Артем Аникин.
5: Спасибо.
4: Не за что.
5: Ну и все.
4: Ну хорошо, не вопрос.
5: Я подожду, что я назову тебя Константином Комко.
4: Не надо меня так называть.
5: А как тебя называть?
4: Я сам себе. Называй меня мой господин. Что?
5: Ты запятую забыл. Мой, запятая, господин.
4: А, вот так вот. Хорошо, видите? Оказывается, Артем знает, что такое запятая. Для чего она используется? В школе футбольной. Ну что у нас? В этом часе ожидаем гостя. Чуть-чуть задержится человек, но постараемся все-таки.
5: Ну, обещаем, значит, будет, куда он денется.
4: Не просто так. Гость узнайте в свое время.
5: В свое время?
4: Свое время, да.
5: Но у них есть свое время. Почему у них есть свое время, которое они все узнают? А у нас нет своего времени, где мы все узнаем.
4: Без понятия.
5: Вот тебе загадка на
4: потому что мы на работе. А на работе бывает всякое. Ты в курсе, что причина каждого второго конфликта на работе что является?
5: Бесячие сотрудники.
4: Нет. Это каждого первого.
5: Оставленная кружка непомытая.
4: Нет.
5: Разогретая капуста.
4: Ну,
5: или рыба.
4: Кондиционер.
5: А в чем здесь
4: провели
5: спор?
4: Опрос. Ссорятся с коллегами из-за некомфортной температуры в офисах всяких и помещениях около 54 сотрудников всего. Говорят, даже просто вот окно откроешь, вот у тебя сейчас окошко открыто.
5: Ну, нормально.
4: Вот. Нормально, видишь, у нас с тобой повезло. Вот, сквозняк, шум с улицы мешает некоторым вот концентрироваться якобы.
5: Наушники оденьте, беруши оденьте.
4: Также в топ раздражителей попали запахи еды, парфюм. Вот есть такое немножечко. У коллеги тогда парфюм такой.
5: Вот. Очень много, как будто искупалась в ванне с парфюмом.
4: Ну и плюс дресс-код в жаркую погоду тоже причина для поругаться с начальством.
5: Конечно, поругаться, когда ты на улице плюс 30, а ты в шубе приперся.
4: А, ты в этом плане? Ну хорошо. Ну а мы о музыке все. Что ж в этом часе прозвучит? А будь у нас Иван Зданюк, будем мы с тобой. Гордо, локо-локо.
6: Ты паришь мои сторис, мне не дать.
4: Бахти и Туркен, вылетая я.
6: Паришь горе, знаешь, что потерять. А че фоча там бой, кера чики чики чики чики та.
4: Никита Райс, тики тики та.
6: Бой, кера чики чики чики чики та. Infinity.
4: А также Би Джонс, Infinity. Ну а сейчас начнет Joan Summit, Shade of Blue. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ты удивишься, Костя, где нас слушают? Даже в Приморском крае нас слушают.
2: Легко, у нас сайт есть, там трансляция. Радио такое сейчас вещь.
1: Вот, так что привет Приморскому краю мы передаем. Попросили сказать заветную фразу, вот это 10 рукопожатий на Деда Мороза надейся, а сам не плашай.
2: 6 рукопожатий, правильно.
1: Там, да, сам факт. Смотри, какую интересную новость нашел я.
2: Давай.
1: Самолет летел, да, из Москвы в Нахичевань, в Азербайджан.
2: Да.
1: Пассажирка говорит, нормально, высота 11 тысяч метров. Высота 11 тысяч метров. И она перепутала дверь туалета с дверью наружу. Не переживай, все хорошо.
2: Да я не переживаю, я знаю, что невозможно открыть в полете.
1: Именно так. Она пыталась сильно.
2: Я представляю, как бортпроводница.
1: Потом позвала бортпроводниц, и у пилота тоже...
2: У кого ключ, как это? Думала, как поезда. У проводника ключ, наверное.
1: Проводник чаю.
2: Санитарную зону пролетаем.
1: О, это, конечно, очень сильно интересно.
2: Ну, там ее хоть... За такие вещи обычно, ну, штрафуют и вообще жестко.
1: Нет, там сначала у пилота сработала лампочка, и бортпроводница подбежала, говорит, что вы делаете? Говорит, я хочу в туалет. Говорит, туалет вот там.
2: Остановите. Даме надо выйти.
1: Нет, там закончилось все в порядке, но ситуация, конечно, очень веселая.
2: Не, ну, смешно. А что делать? Я просто не знаю, как перепутать можно дверь туалета и входную дверь в самолет.
1: Когда приспичит, ты не такое перепутаешь, мне кажется.
2: Ну, не знаю. Хорошо, что все-таки женщины слабый пол.
1: Нет, там, ну, открыть дверь тоже, знаешь ли, усилия очень надо большие.
2: Нет, там не открыть никак. Это вот все сказки, когда показывают в кино, потому что там давление одно в самолете, а там другое. И вообще, как бы, ну... Даже если, как это, не замкнуть на замочек дверь, ты ее не откроешь. Будь ты хоть Арнольдом Шварценеггером в лучшие годы.
1: Однако.
2: Однако. О, как завернул.

0: Твоя реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dom Fem Buy.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Реклама на радио Гомель FM.
9: Телефон 343-343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А вот, как и обещали, у нас сейчас будет гость с нами в эфире. Гость непростой.
2: Если золотой?
1: Если кто-то не знает, кстати, может быть, вполне себе в будущем. Так вот, если кто не знает, в Беларуси в это воскресенье отмечается не только мой день рождения.
2: В смысле, не только?
1: Не только мой.
2: Что-то еще есть какой-то?
1: Ну, еще день медика, он же день медицинского работника. Поэтому мы сегодня решили пригласить к нам на эфир какого-нибудь медработника, но такого, что...
2: Будущего.
1: Будущего, ну, уже практически... уже нынешнего. И у нас сегодня в гостях студент 6-го курса Гомельского государственного медицинского университета Александр Воробей. Я бы даже сказал, капитан Александр Воробей.
3: Добрый день.
1: Александр, доброе утро. Еще пока доброе утро. А, кстати, прикалывались над вами так капитан Александр Воробей, нет?
3: Да, были и такие шутки.
1: То есть, видите?
2: В аншлаге и твоя выступает, сестра.
3: Да, и такое было. Разное было.
2: Сейчас парень, когда пришел, обычно мы добросаем.
1: Ладно, шутки шутками, но медицина дело серьезное. Вот. Не только у нас, но и во всем мире тенденция к тому, что люди, я даже не знаю, что у нас сейчас с медициной, вот сейчас будем узнавать. Александр, во-первых, давайте с вас начнем, именно с вас. Почему вы решили выбрать путь вот такой вот, нелегкий ни разу?
3: Нелегкий путь, но достойный врача, тот, благодаря которому я понимаю, что я в своей профессии, я стану будущим врачом, я буду помогать людям, и я считаю это достойно.
1: Вы у нас каким доктором станете?
3: Я буду врачом, терапевтом приемного покоя.
1: Вот так вот, хорошо. А вообще, в общем, если вот не брать иностранных студентов, понятно, mm-hmm. да, а вот нашу белорусскую молодежь, вы же там внутри, вы же говорите, друг с другом общаетесь. А почему сейчас молодежь выбирает профессию
2: врача?
1: Врача вообще, в принципе.
3: Ну, профессию врача молодежь выбирает, в принципе, постоянно, но это та профессия, которая просто так не дается, и к ней нужно идти, достигаться и...

0: много чего сделать для того, чтобы все-таки стать врачом. И многие выбирают, но не всегда все доходят до пути. Кто-то понимает, что это не его, потому что это все-таки профессия, как говорится, от Бога, как три профессии: врач, учитель и судья.
1: Смотрите, ну, есть же в обществе такое мнение: вот, врачам мало платят, они там разъезжаются, уезжают за лучшей долей, типа, там не идут, там нехватка, вот и все. Ну, есть такое.
2: Не знаю, кого мало платят, их все больше и больше с каждым годом.
1: Вот насчет платят, кстати. А есть такие люди, которые вот поступили в вуз, стать врачом хотят, вот, чтобы много зарабатывать, ну, там, выбирать себе там, кто, какие у нас самые денежные вообще специальности врачей?
0: Стоматолог, наверное, да.
1: Ну, хирург, самая денежная. Если,
0: ну, это, хирург, ну, тоже, наверное, да.
1: Это прям надо вот, анестезиологи, я знаю, прям. Да.
2: Если врач хороший, ему всегда будет хорошо платить.
1: Вот. Ну, вообще, на самом деле, много таких. Есть такие у вас знакомые вообще?
0: Да, тоже есть и такие знакомые, но все-таки с общением людей и лечением людей, оказанием помощи, ты понимаешь, что это все-таки благородное дело. И люди, которые остаются только ради денег, именно, наверное, в медицине надолго и не задерживаются.
2: У меня вот вопрос такой интересный есть. У меня знакомых врачей, ну, которые учатся, да, уже стало больше, целых 4 я знаю. Да,
1: я уже мальчик взрослый, у меня уже врачи, которые уже...
2: Нет, я имею в виду, которые уже поступили, да, второй, третий курс, да. Два вопроса меня интересуют. Первое. Это сейчас же убрали платное образование у медиков.
0: Да.
2: Как ты к этому относишься?
0: Ну, наверное, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, что, ну, нет возможности поступить на платное, но за счет этого расширились места на бюджет, и все могут поступать бесплатно или по целевому, или на бюджет. Места, ну, расширились.
2: Это замечательно. А второй вопрос, который я задал, а зачем вам латынь?
0: Латынь. Ну, это язык, на котором у нас все основывается. Все заболевания, все лекарства, они идут от латыни, и поэтому это основа основ, которая изучается на первом курсе уже.
2: То есть не для того, чтобы при пациенте его же обсуждать, да?
0: Нет, конечно.
1: Учите латынь. На том свете никто с вами по-русски разговаривать не будет.
2: А мы этого не знаем еще.
1: Была такая шутка.
2: Мы этого еще не знаем.
1: Вот. Ну, вообще, давай про белорусскую медицину. Как вообще считают в окружающие тебя люди? У нас в Беларуси, ну, что с медициной вообще происходит?
2: Хорошая ли она?
1: Хорошая, плохая. Ну, потому что у меня, например, отец взрослый, да, ему 76 годиков, он часто ходит по врачам, иногда и сталкивается там с пренебрежительными иногда отношениями. Но он как бы у меня бойкий, он все улаживает, да. Но бывает такое, что вот, говорит одно, я говорю и другое. Вот, то есть, что у нас по качеству?
0: По качеству,
1: на твой взгляд, как ты думаешь?
0: Качество улучшается с каждым днем, она развивается, больницы, многие улучшаются, оснащаются более новой техникой и технологиями, поэтому она идет только вперед и улучшается. Даже тогда, когда что-то не так, все-таки лучше прислушаться к рекомендациям врача, потому что, ну, врач для этого учился 6 лет, чтобы, ну, что-то советовать положительное все-таки пациентам, а не просто говорить от себя.
1: А сейчас хватает вообще вот этих всяких препаратов, прочих, которые, ну вот, вы же учитесь, да? Угу. У вас там практика какая-то,
0: да,
1: естественно, да?
0: Конечно.
1: Ну, я помню времена, когда ничего не было вообще там. 90-е это был просто провал жуткий, там, одноразовый шприц.
2: Слушай, ты еще и не то, что 90-е помнишь.
1: Я 90-е прошлого века. А вот помню, если что.
2: 90-го ты еще помнишь, ладно.
1: Как сейчас вообще вот с этим?
0: Нет, сейчас, особенно в нашем университете, у нас новый симуляционный центр, который расширяется.
2: Какой? Симуляционный?
0: Симуляционный центр.
2: Ага, так.
0: Ну, правильно называется аттестат. Симуляционный центр, который оснащен очень многими манекенами, препаратами, все вживую, ты все выполняешь, все практикуешься, есть и гинекологические, и хирургические, и реанимационные манекены, на которых ты всему учишься, и на них же потом сдаешь практические экзамены самостоятельно, за тобой наблюдают, ну, грубо говоря, через камеру, ты чувствуешь себя наравне, как вживую ты в кабинете с пациентом находишься.
2: А, то есть я вам... Ну, прием пациента вам симулирует, и
0: да,
2: вы...
0: Да, максимально все симулируется, вот все ситуации,
1: вот
0: все
1: манекены,
0: обстановки,
1: которые мы еще несколько, там, 10 лет назад показывали. Вот, сделали манекен, который там вообще, ну, робот лежит, который реальный человек, там, все нажатия вот эти искусственные.
0: Да, да, да.
1: То есть вот это все есть, серьезно?
0: Да, конечно, они уже модифицированы. Круто. Все с многими функциями,
2: это
0: все очень
2: как
0: классно.
2: Как космос, а видишь, он для него как-то, да, господи, все давно уже есть.
1: Кстати,
2: да,
1: человек-то молодой. А шуток сколько ходит, когда приходит пациент к врачу, начинает гуглить, врач говорит, не гуглите, я сам погуглю.
2: Вот, кстати, насчет гугла.
1: Давайте так, что с искусственным интеллектом, да, и как сейчас у студентов
2: у медиков с этим,
1: с этим делом?
0: Ну, он тоже
1: только честно.
0: Потихоньку внедряется в медицину, он используется также и на кафедрах, кафедра хирургических болезней номер 3. Преподаватель, вот наш Литвин, предложил там идею по внедрению искусственного интеллекта, поэтому даже в медицине она внедряется и потихоньку развивается.
2: А вот то, что врач советует со искусственным интеллектом, это хорошо или плохо?
0: Ну, все равно даже люди обращаются к искусственному интеллекту, но искусственный интеллект сам пишет, что все-таки...
2: Вам ко врачу.
0: Да.
2: А ты пишешь, так врач вопрос и задает.
1: Ну, те, которые рисуют все эти промпты и прочее, там же есть специальные ограничения, что если чего-то по здоровью, это недавно, кстати, потому что прям обязали их, что если человек запрашивает какую-то медицинскую информацию, что всегда писали обратиться к врачу, эта информация как бы вот... Помогал тебе когда-нибудь искусственный интеллект?
0: Да, и мне приходилось обращаться к искусственному интеллекту, но больше по рабочим моментам, когда надо было какой-то текст написать или еще что-то, именно по медицине еще не приходилось.
2: Диплом за 3 минуты, да?
1: Не знаю, что там за 3 минуты.
2: Вакансия в ресторанах быстрого питания. Это все шутки. Вопрос вообще, вот у нас к нам в Беларуси многие едут лечиться. Это я знаю, из России к нам катаются.
1: Из Израиля летят.
2: Из Израиля летят. У нас настолько великая, ну, уровень медицины шикарный.
0: Ну, если люди едут, значит, да. Он всегда у нас был хороший, и, как я говорю, он всегда поднимается. Если люди из других стран ездят, значит, ну, все-таки это достойно. Достойно того, чтобы к нам ездить и лечиться, особенно санаторно-курортные режимы у нас очень...
2: И доступно, я знаю, что для народа, доступно. Потому что у меня есть знакомый, который с Америки приезжает в Беларусь зубы делать.
1: Мой знакомый из Израиля вот так вот. Говорит, как хорошо там, говорит, но зубы приезжаю лечить сюда, потому что здесь точно такие же, говорит, аппараты стоят. Ну, врачи, говорит, точно такие же аппараты, что и везде,
2: я
1: и материал.
2: Я знаю, у нас в области есть какой-то медик, к нему запись на несколько лет вперед расписана, он хирург хороший.
0: Возможно, у нас у многих медиков расписана запись на несколько месяцев вперед.
1: Александр, под занавес уже, а в чем белорусская медицина сильна? Ну, есть, знаешь, отрасли, вот, например, там, не знаю, в Израиле там одно направление очень сильное, там, в России там
2: микрохирургия, со зрением, можно, да, хорошая.
1: В чем белорусы? У нас есть какая-нибудь такая фишка, в которой мы вот прям вот отличаемся?
2: Одни из самых светил.
0: Светил? Ну, мы во всех...
1: Или всего понемножку.
0: Да, всех, всего, да, понемножку, я думаю, да.
2: О, вот видишь, какое образование, всесторонне развитое. Мы во всем хороши сразу.
1: Ну, мы же белорусы.
2: Это факт, это факт. Ну, я желаю вам хорошей карьеры, надеюсь, вы к ней готовы.
0: Да, конечно.
1: А я надеюсь, что мы с Александром будем встречаться только где-нибудь на природе, пересекаться в городе или у нас на эфирах. А к нему мы не будем приезжать на работу, как говорится.
2: Ничего, разок можно и заехать.
1: Приемный покой.
2: Узнать просто, как дела, как сам.
1: Ну, Александр, у вас впереди экзамен еще, да?
0: Да, в субботу экзамен еще.
1: В субботу. В эту субботу?
0: Да, в эту субботу.
2: У нас
1: есть завтра.
2: У нас есть окно, в которое можно что-то покричать.
1: Так, у меня телефончик Александра есть уже, хорошо. Пожелаю вам удачи на экзамене.
0: Спасибо.
1: Ну и потом, чтобы у вас все сложилось и не разочаровались в профессии, потому что, наверное, такие случаи тоже, к сожалению, бывают. Ну и что бы вы хотели сказать всем медикам вот в преддверии дня медика и вообще
2: праздника.
1: Студентам, ну, всем, кто решил встать на тропу медицины, назовем это так.
0: Каждый, кто достиг профессии, он сделал большой путь, и он только начинается или продолжается. Всем удачи.
2: Хорошо сказано.
1: Коротко.
2: Ёмко, четко.
1: Как тост.
2: Ну, это факт.
1: Желаю вам хорошо отметить, кстати, тоже День медика.
0: Спасибо.
1: И если завтра все сложится, еще и...
2: А я думаю,
1: все сложится, еще и экзамен, естественно. Но у нас в гостях был студент 6 курса Гомельского государственного медицинского университета Александр Воробей. Спасибо, что выделили минутку времени нам и пришли.
0: Спасибо вам.
1: Всем до новых встреч.
3: Слушай с удовольствием.
4: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
4: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: 9 часов 56 минут практически времени. Утро-стимуляторы завершают свой утренний бег.
4: Завершают даже, я бы сказал, эту неделю.
3: Эту неделю, естественно. Ну и у нас уже в студии трое. Аня Смирнова присоединяется, как всегда.
5: Да.
3: Аня, у тебя же дети есть, и у тебя Артем, да?
4: Да.
3: Они у вас пользуются соцсетями или малы еще?
4: Маленькие еще.
5: Но... Ну как, старшему 16, он уже пользуется, а вот девчонкам, которым 11 и меньше, нет.
3: Ну, мы рассказывали вот на днях историю, что в Британии запретили соцсети для детей.
4: Правильно сделали.
3: До 16 лет. Тут вообще как бы в разных уголках планеты. Если что, они не одиноки. В Канаде тоже законопроект об ограничениях соцсетей до 16 лет. Во Франции уже к сентябрю там младше 15 лет считают. И Словакия тоже младше 16 лет, тоже хотят соцсети запретить.
4: Я поддерживаю всецело это, между прочим.
5: Да.
3: Почему 16? Почему не 14? Вот мне откуда
5: потому
3: вот такая...
5: что еще не сформированы, да, лобные доли дальше. Достаточно. Нету понятия об ответственности за то, что ты творишь, а интернет и так, даже для взрослого человека.
4: Если
5: создает...
4: убрать анонимность из интернета, можно и с 14.
3: Мне кажется, это радисты проспонсировали все это, лоббируют. Потому что дети не будут сидеть в соцсетях, откуда они будут узнавать новости? Та-дам!
5: Мы готовы рассказывать.
3: Мы из газет. Готовы, Аня готова. А в чем в следующем часе?
5: Да, во-первых, расскажу, где будет сегодня президент Беларуси. Там рабочая поездка интересная намечается. Расскажу, как Калинкович готовится к областному празднику дожинки. Расскажу об областной молодежной акции, которая тоже совсем скоро состоится. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что палеохимики доказали, что птерозавры питались. Ну, в общем, чем питались, расскажу в начале следующего часа.
3: Подожди, это картоха?
4: Это интересно. Ну ладно. Ладно, всю неделю с вами были Константин Комко
3: и Артем Аникин.
4: Услышимся в понедельник. Пока-пока.
3: Всем хороших выходных.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Уздинский район Минской области ознакомится с развитием в стране племенного животноводства. Глава государства посетит молочно-товарный комплекс «Яченко» ООО «Белинтерген-Агро». Здесь речь пойдет о работе предприятия и использовании современных технологий, в том числе биотехнологий, в молочном и мясном животноводстве при модернизации старых ферм в современные МТК. Президент ознакомится с породами племенных животных, выведенными ООО «Белинтерген». Калинковичи готовятся к областному празднику «Дожинки-2026». В райцентре обновят и модернизируют около 200 различных объектов. Уже начат активный ремонт дворовых территорий, улиц, фасадов домов, детских игровых площадок, масштабного благоустройства центральной площади. Ремонтные работы затронули и инженерные сети города, а также дороги. Особое внимание уделено и социальной сфере. Обновятся фасады школы, детских садов, учреждений культуры, спортивных сооружений. Значительная модернизация ждет также городской парк. Областная молодежная акция «Никто не забыт, ничто не забыто» пройдет во всех районах Гомельщины 22 июня в 4 часа утра. Она посвящена Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Памятные мероприятия начнутся одновременно на рассвете. Главная точка сбора в Гомеле – мемориал героям-ополченцам на улице Баумана. Еще одна информация напоследок. Палеохимики доказали, что птерозавры питались преимущественно рыбой или моллюсками. Об этом сообщили в университете Кэтрина Австралия. Ученым в этом открытии помогли обнаруженные в Бразилии отпечатки крыла и костей птерозавра. В мезозойскую эру значительная часть данного региона была покрыта мелководными морями и заливами. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.
2: Музыка твоей страны.

0: phony end.
1: Слушай с удовольствием.

0: Твоя реклама.
1: Ограниченная партия. Dongfanbox за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfanbuy и по номеру А1-591-400.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
8: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Девятнадцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
3: Белавтомаркет. Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
3: Срочный выкуп.
4: Белл.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. В Пекине стартует второй этап розыгрыша мирового кубка вызова по художественной гимнастике с участием белорусских спортсменок. На этапе выступят около сотни граций из 19 стран. В личных соревнованиях сеньорок нашу команду представят Анна Каменщикова и чемпионка Беларуси в многоборье Дарья Веренич. В групповых упражнениях заявлены Полина Александрова, Софья Борисевич, Валерия Малькович, Анна Шакун, Кирьяна Шевцова и Таисия Ярча, которые в конце мая завоевали серебро континентального форума. В первом поединке 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Нафтан» примет «Барановичи». Встреча в Новополоцке начнется в 18:00. Еще 4 встречи состоятся завтра. «Белшина» – «Торпедо» – «Белаз», «Славия» – «Сыслачу», «Витебск» – «Динамо» – «Брестом» и «Гомель» – «С Днепром». Футболисты столичного «Динамо» 21 июня сыграют в Гродно с «Неманом», а МЛ «Витебск» встретится на выезде с «Минском». «Баты» примет «Дзержинский Арсенал». После 11 туров у лидера «Динамо» Минск 26 очков, а список лучших бомбардиров возглавляют Тимофей Симоненко из «Гомеля» и Евгений Ючи-Цислыч, забившие по 7 мячей. На футбольном чемпионате мира в двух группах состоялись встречи второго тура. В квартете А сборная Мексики одержала вторую победу, одолев в Сапанане команду Республики Корея с минимальным перевесом 1-0. Футболисты Чехии и ЮАР разошлись миром 1-1. В предварительной группе Б футболисты Канады одержали крупную викторию над катарцами с сухим счетом 6-0. Сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины с результатом 4-1. Вечером в Сиэтле встретятся лидеры группы Д, футболисты США и Австралии, а сборная Парагвай и Турции встретятся в Санта-Кларе ранним утром 20 июня. Начало в 6 утра. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко знакомится с развитием в стране племенного животноводства в ходе рабочей поездки в Узденский район Минской области. Глава государства посещает молочно-товарный комплекс «Яченко» ОАО «Белинтергенагро». Глава государства интересуется земельными ресурсами, финансовой моделью и планами на будущее. Как доложил руководитель хозяйства, изюминка в деталях. Нестандартный рацион все белорусского производства, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи. Гомель встретит поезд Победы с 26 по 27 июня. Чтобы получить приглашение, необходимо позвонить в колл-центр и оставить заявку. Выдача билетов будет осуществляться 25 июня с 9 утра до 19.00 по заявкам через кассовое окно железнодорожного вокзала при предъявлении паспорта или оригинальной заявки от организации. На экскурсию нужно прийти за 15 минут до указанного времени в приглашении. По одному пригласительному билету проходит один человек, вне зависимости от возраста. Количество билетов ограничено, в связи с чем время работы колл-центра может быть сокращено. Экстремальный забег с препятствиями «Рысья тропа» пройдет в Гомеле 27 июня. Участников старше 16 лет приглашают к регистрации. Дистанция 5,5 километра в заречной зоне реки Сож. На пути около 20 испытаний на выносливость и ловкость. Водные препятствия, болото, передвижение ползком под ограничениями по высоте, лазание по канату, рукоход и другие задания. Несовершеннолетние также могут участвовать при наличии согласия родителей. Еще одна информация напоследок. В Беловежской пуще появится центр изучения дикой природы. Его строительство уже близится к завершению. Открытие запланировано в июле этого года. В двухэтажном корпусе разместятся лаборатории экологического мониторинга, хранилище образцов и административное помещение. Центр будет рассчитан на 30 постоянных сотрудников и 6 приглашенных специалистов. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова. Служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района, Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сейчас машинами для детей никого не удивишь. Аккумуляторные, с электроприводом, на дистанционном пульте или прямым управлением. Самых разных дизайнов, расцветок и моделей. Дешевые с минимальным набором функций и дорогие лакшери-машины по цене полноценного автомобиля, напичканные полным фаршем. Но, как водится, прежде все было несколько иначе. Детская машина с педалями была настоящим чудом, объектом роскоши и вожделения каждого советского ребенка. В СССР существовали десятки моделей таких педальных машин. «Москвич», «Ракета», «Победа», «Радуга» и множество других. Все они были выполнены в лучших традициях советского дизайна с вниманием и любовью к деталям. Кроме того, все они обладали по-советски надежными конструкциями. Качеству железа, кстати, сейчас могут даже позавидовать производители некоторых современных автомобилей. Правда, были такие машинки у редких счастливчиков. Многим о такой технике приходилось только мечтать по нескольким причинам. Первая причина – стоили они дорого. К примеру, педальный «Москвич» мог обойти от 25 до 35 рублей, что немало для тех лет. Вторая причина – это пресловутый дефицит. На всех желающих автомобилей не хватало, как больших, так и маленьких. Ну и третье – жилищные условия многих советских граждан просто не позволяли иметь такой объект. В квартирах ее просто негде было хранить.
0: Олдскулы свело.
2: Кстати, производились москвичи педальные на масштабном конвейере, самым настоящим. Выпускали их порядка 200 тысяч в год. Поэтому машинка эта была наиболее распространена у счастливых маленьких автовладельцев, нежели другие марки. Помимо возможности толкать педали, в этой машине была опция включения фар, работающих от батарейки типа «Планета» на 4,5 вольта. Увы, только передние фары. Задние хай-тека были лишены, поэтому стояли обычные катафоты. Появление такого авто во дворе вызывало небывалый ажиотаж и зависть, а счастливый хозяин становился другом всем и каждому. У машинок, впрочем, был и существенный недостаток. Их устройство было рассчитано на возраст 4-5 лет, определенный рост и достаточно худосочное телосложение. Так что, к сожалению, пользоваться ими удавалось фактически в течение лишь одного летнего сезона. Потом авто либо переходило по наследству младшему в семье, либо отдавалось или продавалось друзьям, знакомым или родственникам. Те, кому было где хранить подобные игрушки, даже собирали коллекции, которые сейчас можно продать за достаточно большие деньги. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 19 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Азгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона Бай и по номеру 7176.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне обычные стеклопакеты, но внутри наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Ширинг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
8: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
9: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президенту Беларуси во время посещения молочно-товарного комплекса «Яченко» в Уздинском районе подарили корову дзержинской породы по кличке Муся. Одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. Дзержинская относится к мелким породам коров молочного направления. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а благодаря небольшому весу для коров такой породы нужно значительно меньше корма. В Светлогорском районе торжественно вручили батькову кошулю. Малышка Лилия, появившаяся на свет в семье Валерия и Алены Ревуцких, где растут два сына, стала первой обладательницей батьковой кошули в Светлогорском районе. Поздравляю семью с важным событием и новым статусом, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич подчеркнула. Проект «Третий батькоу» на государственном уровне возводит многодетность в ранг неоспоримого приоритета. Мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло в Гомеле. Праздник объединяет около 1000 человек со всей области. В зале собрались врачи, медсестры, фельдшеры, руководители учреждений здравоохранения и ветераны отрасли. Праздничная локация развернулась до начала концерта. В фойе прошла масштабная выставка достижений главных областных учреждений здравоохранения. Свои передовые наработки, новые методы лечения презентовали ведущие клиники региона. На Кармянском льнозаводе прошли тактико-специальное учение МЧС. Спасатели отработали алгоритм действий в условиях ограниченной видимости, сосредоточившись на локализации очага и защите соседних цехов. В МЧС отмечают, предприятия переработки льна относятся к объектам повышенной пожарной опасности из-за горючей пыли и легковоспламеняющегося сырья. Поэтому подобные учения позволяют проверить готовность подразделений к работе в экстремальных условиях. И информация от наших партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра – это хороший знак. С 29 мая по 7 декабря 2026 года. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио Гомель ФМ.
8: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Это Гомель-ФМ. Встречаем день вместе с нами, в частности, со мной. С вами Олеся Василькова. 12.07 на часах. Сегодня пятница. Это прекрасный повод порадоваться. Еще погода вроде бы налаживается. Это просто отлично. О погоде расскажу в середине часа. Еще в студии у меня гости. Будем разговаривать о благоустройстве пляжей и отдыха на природе без вреда. Поэтому это важная тема. Не пропустите. Ну а сейчас о музыке. Нам расскажет, когда мужчина влюблен, что же происходит с ним. Твои слова иголки, это Джонни в этом часе. Очень красивый трек, Анна Трубецкая и Цой, радио.

А если кто-то хочет передать пятничный привет или поздравление, это сделать легко. Наш вайбер для этого плюс 375-29-34-11-34-8. Всем хорошего дня!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
9: Специальный гость. Взгляд изнутри.
10: Это рубрика «Специальный гость». У нас, кстати, продолжается цикл радиопередач под названием «Экология». И сегодня поговорим о нашей природе, о тех, кто ежедневно борется за ее сохранение. В частности, сегодня разговор пойдет о благоустройстве пляжей и отдыха на природе без вреда. И в гостях сегодня у нас начальник отдела контроля за охраной и использованием водных ресурсов Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ткачев Вадим Эдуардович. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Ну, расскажите нам, пожалуйста, в каких вот вообще местах можно безопасно осуществлять купание и отдых на воде? И какие меры принимаются для обеспечения безопасности?
11: Ну, в первую очередь, все осуществляют эти понятия купания и отдых на воде как одно. На самом деле, это две разные вещи. Отдых на воде у нас разрешен практически во всех местах, как в Омской области, так и в Республике Беларусь. То есть это в рамках общего водопользования. Если это не запрещено, как правило, запрещение устанавливается в местах пограничных служб или каких-то объектов, которые энергетики или водозаборах. В остальных местах, в принципе, человек может беспрепятственно подойти к воде и осуществлять отдых. Угу. Там,
10: рядом отдыхать можно,
11: отдыхать,
10: да?
11: Рядом, да, находиться. Но вопрос купания, именно купания, он связан с безопасностью. И, конечно, здесь есть определенные требования, и в данном случае, в первую очередь, это безопасность самых купающихся. В Гомельской области такие места устанавливаются решениями местных органов власти. Так, в этом году, они ежегодно устанавливаются, определено 65 таких зон отдыха во всех районах области, где можно осуществлять купание. Для этих целей, конечно же, определенные условия должны быть организованы. В первую очередь, если речь идет о безопасности, это в начале сезона производится обязательная уборка места. Также расчистка водного объекта от растительности, от предметов, скопившихся на дне. После весеннего половодья могут быть и наносы, и деревья, и стекло, и всякие предметы, которые могут опасны, повредить человеку. И, конечно же, уделяется немаловажное внимание это и обустройство этих зон отдыха. То есть там должно быть комфортно. Там должно быть организовано определенные объекты. То есть малоархитектурные формы, там автомобильные парковки. Вот в рамках наведения порядка на земле только в этом году там обустроено более 200 малоархитектурных форм. Спортивные площадки, общественные туалеты, места для сбора отходов, то есть, чтобы человек, идя на отдых, не думал, чтобы куда ему бросить свои отходы, разучить ту же бумажку там, из-под конфеты или под бутылку. Также в рамках подготовки к летнему сезону отдыха чистятся и сами акватории и пляжи. То есть вот только в этом году более 27 поверхностных водных объектов в рамках наведения порядка на земле проведена очистка акваторий. Немаловажно, что на этих зонах дежурят специальные службы спасения на водах. То есть там организуется постоянный непрерывный контроль за купающимся. Это безопасно, и в этой части, конечно, люди, которые выбирают купаться, где хочу и когда хочу, конечно, рискуют. В первую очередь, своим здоровьем.
10: Вот как раз об этом расскажите. Чем опасен отдых в необорудованных местах?
11: Как я уже ранее говорил, каждую весну, даже в тех проверенных местах, которые были, часто с течением приносят деревья, какие-то предметы, которые при нырянии или при купании могут быть опасны. Да и в любом случае человек, заходя в воду, может плохо себя почувствовать или еще как-то. Если это не оборудованное место и там нет специально обученных специалистов, конечно же, спастись будет проблема.
10: Сложно, да.
11: В случае, тому надо выбирать, конечно, те места, где... Отдых на воде – это другое. То есть вы можете приехать порыбачить. Там, конечно, не входя в воду, это опасность подвергнуться каким-то травмам в воде, она минимальна.
10: Хорошо. А какой самый вот действенный способ, как вы думаете, достучаться до людей, чтобы, уходя с места отдыха на природе, они забирали весь мусор с собой?
11: Ну, здесь, конечно, каждому не за каждым кустом не поставишь человека, чтобы сказать, забери. Тут, конечно, больше вопрос – это отношение самого человека. Когда он поймет и, придя на природу, увидит, что он пришел в
10: грязь.
11: В амбар, да, в грязь, ему, наверное, так не будет приятно. И после себя оставляя чистое место, он будет туда еще раз хотеть прийти. И, конечно, ну, кроме того, конечно, для популяризации данной темы проводятся многочисленные акции. Как правило, они приурочены именно весенний и начало летнего сезона. Это очистка водных объектов. То есть у нас уже второй год проходит совместная акция «Беларусь синьока». В рамках этой акции убираются берега рек с приоритетом именно вот города, места массового отдыха, места посещения населения. В этой акции активно участвуют волонтеры различных общественных организаций. Это Белорусский республиканский союз молодежи, Белая Русь. Также РГО БУОР принимает участие, АСВОД. Инспекция охраны животного растительного мира, она как инициатор этой акции, также представители лесного хозяйства, коммунальность уже, райисполкомы, то есть и общественность. То есть, в принципе, в этом году во всех районах области, несмотря на такая погода, была достаточно, вы знаете, холодновато.
10: Холодная,
11: да. И сейчас только начало устанавливаться вот это вот тепленькое. Более 700 человек приняли за неделю в этой акции. Было убрано более 32 километров береговой линии. Более 6 тонн мусора только собрали.
10: Это
11: то есть вот эти цифры должны, я думаю, впечатлить.
10: Да,
11: то, что
10: да.
11: Каждый кинул по одной бутылке, а там тонны оказываются.
10: Ну и какой, расскажите, в завершении шаг может сделать каждый из нас сегодня, чтобы свой вклад внести в защиту окружающей среды?
11: Уезжая с отдыха,
10: забираем.
11: Да, и соблюдать, конечно, требования предохранного законодательства. То есть в нашей части вот одной из таких вот моментов, которые Водным кодексом определено определенные ограничения в водоохранных зонах. В частности, стоянка транспортных средств ближе 30 метров от береговой линии. Если вот приехали отдыхать на рыбалку, на пикник, вы можете выгрузить какие-то вещи, которые взяли, лодку, и отогнать машину на положенное место. Это не сложно, это не проблемно совершенно. Ну, вы будете знать, что вы ничего не нарушите. А за нарушение с нашей стороны, естественно, предусмотрена административная ответственность. И на физлицо до 10 базовых величин.
10: Ого.
11: То есть сегодня как раз-таки вступил в действие новая редакция Водного кодекса, и уже ранее было действует, так сказать, мораторий на это, и сначала было предупреждение, то сейчас, в принципе, виновное лицо может рассчитывать на штраф до 10 базовых величин. А если это юрлицо, то и до 50.
10: Все, все поняли.
11: Есть стегнутый пряник, да.
10: Да, спасибо вам огромное за беседу и за вашу работу. Я напомню, что у меня в гостях был начальник отдела контроля за охраной и использованием водных ресурсов Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ткачом Вадим Эдуардович. И еще напомню, что сегодня, 19 июня, на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19:20 можно посмотреть передачу «Экология». Там будет еще более раскрыта тема, поэтому не пропустите. Спасибо вам большое. Большое, Вадим Эдуардович.
11: Спасибо.
9: Специальный гость. Взгляд изнутри.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: пятницу. Овны, сегодня важно вовремя остановиться. Не все требует вашего участия. Тельцы, приятное совпадение избавит вас от лишних хлопот. Близнецы, день принесет возможность научиться чему-то новому. Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча или какой-то разговор. Львы, сегодня стоит обратить внимание на идеи, которые приходят внезапно. Девы, ваша аккуратность поможет заметить то, что другие упустили. Весы, хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным. Скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов. Стрельцы, вас ждет приятное событие, которое вы совсем не планировали. Козероги, день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении. Водолей, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям. Рыбы, сегодня полезно позволить себе немножечко больше, чем обычно. Ну правильно, сегодня же пятница. Это гороскоп на сегодня, 19 июня.
1: Гороскоп за минуту.

красивая песня. Это Анна Трубецкая и Цой Радио. Но вот Сережа Лазарев рассказал про обратную сторону популярности. Говорит, что публикации в желтой прессе являются неотъемлемой частью публичной жизни, конечно же. Но при этом не стоит забывать, что артисты вообще-то тоже живые люди. А у них есть семьи, и в погоне за кликабельными заголовками пресса порой пишет абсолютную ложь и никак не несет за это ответственности. За откровенные фейки о публичных людях, которые влекут репутационные риски, ответственность должна быть, считает Сережа Лазарев. Ну, я с ним согласна. Как-нибудь наплетут что-нибудь, знаете, неприятное. Но на самом деле, вот, да, это обратная сторона медали популярности. А что делать?

0: Реклама на радио. Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343. Ай.

0: незаметно пролетел целый час. Елена Лисун у нас подготовила свежий выпуск новостей. Привет, Лен, что расскажешь нам?
1: Привет, Олеся, всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о двух интересных мероприятиях, которые проходят в областном центре. Сегодня в Гомеле стартовали автопробег на ретро-машинах и турнир по киберспорту под названием «Время победителей».
0: Это интересно. Об этом и не только. Послушаем в новостях. С вами Олеся Василькова. Услышимся после. Всем хорошего дня. Без прекрасно.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции до 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 29 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко не является сторонником создания слишком крупных хозяйств и животноводческих комплексов. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Уздинский район при посещении хозяйства «Белинтергенагро». Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими они должны быть. Директор «Белинтерген» Иван Кесса считает, что комплекс должен быть минимум на 2000 голов. Президент отметил, возможно, это экономически выгоднее, но он не сторонник крупного. «Не стоит забывать о людях и природе», отметил Александр Лукашенко. На заседании Гомельского горосполкома рассмотрели состояние производственного травматизма и эффективность работы по охране труда на предприятиях города. За январь-май на предприятиях Гомеля зарегистрировано 36 случаев производственного травматизма, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Председатель горосполкома Руслан Пархомович подверг критике существующий подход в профилактической работе. Особое внимание мэр поручил уделить работе общественных инспекторов. Автопробег на ретро-машинах стартовал в Гомеле. Участие в нем приняли работники энергосистемы, газовой и топливной промышленности, а также молодежь региона. Мероприятие приурочили к наступающему Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Участники провели памятный митинг, возложили венки и цветы к мемориалам. Автопробег на ретро-машинах стартовал торжественной колонной от площади Восстания. Финальная точка патриотического маршрута – легендарная Брестская крепость. В Гомеле проходит турнир по киберспорту под названием «Время победителей». Соревнования проходят на базе центра киберспорта. В каждой команде по 5 игроков. Турнир объединил подростков из Гомеля, Гомельской, Витебской, а также Гродненской и Могилевской областей. Среди участников – ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также команда управления Следственного комитета Республики Беларусь. Игры проходят по олимпийской системе – до одного поражения. Информация от наших партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра – это хороший знак. С 29 мая по 7 декабря 2026 года. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: У каждой истории есть год спустя. Ну, как будто бы логично, наверное, да. Это Дима Билан и Анна Асти «Эпилог». На самом деле, красивая песня, мне нравится. Впереди еще много красивых. И я расскажу, каких.

Часа Минаева, шоколадка. А также совсем скоро мировое время. Расскажу вам, что в различных странах происходит интересненького. Ну и на Вайбер можете писать приветы плюс 375-29-34-11-34-8. Еще у нас есть телеграм-канал, там тоже можно присылать приветы. Буду все зачитывать. Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.BY и по номеру 7176.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.BY.
7: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Лучшее не краины.

0: Мировое время.
1: А теперь мировое время на Гомель FM. С вами Олеся Василькова. Воспитанник детского сада, мальчик из американского штата Калифорния, заметил смертельно опасную гремучую змею в беседке в садике. Рассказал сразу же об этом взрослым, ну и, получается, спас других детей. На место происшествия вызвали специалиста по отлову змей Кэрри Коушена. И он быстро изловил рептилию и вывез с территории детского сада. Слава богу, все обошлось. Ну и, кстати говоря, в Калифорнии наблюдается настоящее нашествие гремучих змей. За первые три месяца 26 года там уже было зарегистрировано 77 инцидентов, связанных с рептилиями. Ну и власти назвали сложившуюся ситуацию крайне тревожной. Слава богу, честно, у нас нет змей. Ну а в Калифорнии сейчас 3 часа 20 минут. Еще один инцидент произошел в провинции Цзяо в Китае. Владелец помещения на четвертом этаже, там квартира 403, нанял ремонтную компанию для сноса и реконструкции жилья. Сам он при этом не присутствовал при работах и сообщил бригаде, что ключ они найдут под ковриком. Но в итоге рабочие по ошибке приехали на третий этаж в квартиру 303. Обнаружили тоже ключ под дверью, представьте себе. И поскольку планировка квартир полностью совпадала, они даже не поняли, что вошли не в ту квартиру. В результате стены, потолок, кухня и ванная были разобраны и вывезены. Но еще рабочие вывезли всю мебель, бытовую технику. Ну и когда, естественно, представьте, владелец квартиры 303 пришел на следующий день к себе домой, то был потрясен, потому что все было там в руинах. И, конечно, он вызвал полицию. Ну а владельцы квартир не смогли прийти к соглашению. В итоге дело было передано в суд. Судья постановил, что ответственность за это лежит на рабочих, потому что нужно было проверять номер квартиры, прежде чем приступать к работе. Ну а владелец пострадавшей квартиры изначально требовал компенсацию в размере 20 тысяч юаней, но потом уже согласился все-таки снизить ее до 11 тысяч. Ну и подрядчики рабочие выплатили сумму в полном объеме. Вот такое тоже бывает. Ну, стрёмненько, честно говоря. Ну а в Китае сейчас 18 часов 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Моя реклама.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Париже недавно состоялся аукцион. Там сумочка «Клатч», созданная из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, найденная в Монтане в США, была представлена в Амстердаме как первая в мире вещь из кожи динозавра. Этот материал на 100% органический, как говорят, но при этом получен от животного, который вымер 67 миллионов лет назад. Организаторы торгов оценили лот в 300-500 тысяч евро, но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов. В итоге лот вообще не удалось продать. Представители аукциона признали, что им пришлось придумывать цену, поскольку подобных прецедентов прежде вообще не было никогда. Ну а будущее сумки, которая может быть единственным экземпляром в истории, пока не определено. Переговоры с частными коллекционерами продолжаются. Знаете, я считаю,

прошлый век. В моде у них курочки. Они все чаще их заводят, шьют для них поводки, наряжают в одежду, обувь и аксессуары. Интересно, какая там обувь, кстати. А еще разрешают им спать с хозяевами. Какой кошмар. Из плюсов владельцы таких питомцев отмечают, что в отличие от кошек и собак, курицы не пахнут и не линяют. Я что-то сомневаюсь, что они не пахнут, если честно. Но в итоге этот тренд подхватили и в других странах. Курицам устраивают и лежанки, и строят домики, покупают стильную одежду и даже берут с собой в путешествие. Да, чего только не существует в этом мире. Но мне кажется, лучше уже котика завести. Хотя, с другой стороны, от курочки яйца.

0: Вот знаете, это состояние, когда иногда хочется отключить телефон и вообще не сидеть нигде, ни в соцсетях, ни чтоб тебе никто не звонил, ну и так далее. Так вот, зумеры оказались главными фанатами выключить телефон и пожить. 63% осознанно сокращают экранное время ради себя. Для сравнения, среди более взрослых людей так делают только 29%. Для молодых онлайн все чаще ассоциируется с перегрузом, тревогой и чувством одиночества даже. И вместо того, чтобы скроллить экран, они выбирают максимально аналоговые всякие штучки. Блокнот, бумажный календарь, настольные какие-то игры и чтение даже. Вот видите, поколение, которое выросло в телефоне, первым же решило из него и выйти. Я тоже вот мечтаю отключить телефон хотя бы уже на выходные, но все никак не доберусь до этого дела.
1: Лучше не краины.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебя...

0: тоже расплываюсь в улыбке. Елена Лисун пришла со свежими новостями. Разве это может не радовать, правда, Лен?
1: Спасибо, Олеся. Всем доброго дня в этом выпуске. Как без сильных реформ иметь рентабельное животноводство? Президент Беларуси оценил опыт в Уздинском районе. И считанные дни остаются до отправления юбилейного состава поезда памяти.
0: Хорошо, об этом и не только в новостях услышим. С вами Олеся Василькова. Со мной услышимся после новостей и музыкальной паузы. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней группы в сфере племенного и молочного животноводства. Как доложили президенту, изюминка в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов. Выслушав информацию об опыте работы, Александр Лукашенко сделал вывод – никакой исключительной изюминки, просто порядок. Это путь без сильной реформы и модернизации иметь рентабельное скотоводство, разумное в одном – соблюдение технологической дисциплины, отметил президент. Общереспубликанская минута молчания пройдет по всей Беларуси 22 июня в 12:00. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа жители юго-восточного региона вспомнят каждого третьего погибшего, тысячи городов и сел, пострадавших от нацистов, и сотни деревень, сожженных дотла и поныне невосстановленных. Считанные дни остаются до отправления юбилейного состава поезда памяти. По традиции, первой точкой союзного маршрута станет Брест. Представители из 18 стран мира примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-летию начала Великой Отечественной войны. Беларусь представит 55 победителей конкурса «Я патриот своей страны». Из них от Гомельской области в путешествие отправятся 7 человек. На территории Гомельской области стартовала акция «Пьяному и бесправному не место на дороге». Профилактическое мероприятие будет проходить по 22 июня. Правоохранители усилят контроль в местах массового пребывания людей, возле торговых объектов и круглосуточных заведений. Кроме того, инспекторы ГАИ будут работать на опасных участках дорог и перекрестках. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: каждого настигнет своя карма. Егор Крид и Артик и Асти так считают. Я, если честно, тоже. Все, знаете ли, возвращаются. Плохие поступки тоже к вам вернутся. Поэтому, как в детстве нам говорили, относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам. Это не всегда работает, если честно. Но хотелось бы, чтобы работало всегда. С вами Олеся Василькова. Впереди час в русских треках. Расскажу о них.

Макаров, «Кислород». Послушаем. Себя не остановить, если сердцу, сердцу. А еще впереди Ванечка Дмитриенко с треком «След». Я о тебе знаю, помощь только, и беги от своих чувств, я без тебя не вывезу. И у нас есть телеграм-канал Гомель_FM. Туда можно присылать свои приветы, и я совсем скоро все зачитаю.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

лесу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

Далее привет прилетел от Оленьки. Здравствуйте всех с пятницей. Спасибо взаимно. А любимому Владику нежный привет от его солнечной ромашки. Передаем обязательно хороших вам выходных и ромашке, и Владику. Ну а если хотите писать приветы, наш вайбер для этого есть. +375 29 34 11 34 8. Ну и конечно же телеграм-канал.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Люблю, когда вы пишете приветики. Вот Оленька написала: «Добрый день, мы приехали на дачу». Оленька приехала и вот пишет мне всегда. Мне очень приятно. Мы снова с вами слушаем вас. Всем привет и классных выходных, дорогие. Спасибо огромное, Оленька. Вам тоже классных выходных. Я желаю хорошенечко отдохнуть. Погода как раз солнечная, классная. Ну и для вас солнце Монако.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
6: Голоса Беларуси.

0: моментально вызвало обсуждение в соцсетях. Ну, конечно, всем лишь бы пообсуждать личную жизнь, да. Ну, а сейчас Дженнифер признается, что ей непросто смириться с тем, что дети становятся взрослыми, начинают собственную жизнь. Я думаю, многим это знакомо. Мне, в частности, тоже. Поэтому... Почему тоже? Потому что мой сын тоже 11 классов закончит, и мне грустно. Скоро он вылетит из гнездышка, как говорится. Поэтому мамочки, такие как я, держимся.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: У нас рекламируются все.
7: Расскажу об одной новинке, которая пока еще остается в секрете. Мари Краймбрери написала песню «Признание» для Давы. Об этом рассказал сам Давид и говорит, что она подготовила очень личную и эмоциональную композицию, под которую будут плакать все. Ну, посмотрим. При этом он признался, что пока еще не слушал трек. Вот даже он не слушал, мы и подавно. Поскольку хочет записать совместную реакцию с Мари Краймбрери. Ну, будем ждать. Мне уже самой интересно, что там за песня «Признание».

0: конечно, о звездах всегда вам рассказываю. Вот Сивиль, певица из группы Arctic Asti, поделилась, как семейная жизнь повлияла на ее музыку. Личное и творческое для артиста всегда переплетены, говорит она. Когда живешь музыкой, вдохновение может прийти из самых важных чувств и событий. Но это правда, когда, знаете, влюблена, сразу такая окрыленная. Сивиль также призналась, что играет большую роль и в творческой жизни своего мужа Тони. Совсем скоро у артиста выйдет новый альбом, посвященный в том числе любви и к самой певице. Ну и, в общем-то, замужество стало для этой пары не только новым этапом в жизни, но и мощным источником вдохновения. Это очень даже прекрасно, скажу я вам.
1: Музыка твоей страны.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: завершать эфир. 3 часа пролетели мгновенно. Елена Лисун уже здесь со свежим выпуском новостей. Расскажет нам что-нибудь.
1: Всем доброго дня в этом выпуске. Ветковский район сегодня принимает областной этап республиканского проекта «Властелин села». А Гомель вскоре присоединится к республиканскому марафону молодежи и студенчества. Подробности, как всегда, через пару минут.
0: Договорились. Слушаем новости с Еленой Лисун. Ну, а я прощаюсь. С вами все 3 часа была я, Олеся Василькова. Услышимся уже в понедельник. Всем пока. Отличных выходных.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимый.

0: счетам и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2006 года. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +39 689 689 77 78.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Белинтергенагро» обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. В отличие от молочного, оно представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возник вопрос о целесообразности развития этого направления. Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением. Ветковский район сегодня принимает областной этап республиканского проекта «Властелин села». Мероприятие объединило самые крепкие, дружные и трудолюбивые семьи региона. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в традиционных сельских работах, творческих презентациях и спортивных состязаниях. Победитель представит Гомельскую область на республиканском финале. Контроль за летним оздоровлением детей будет осуществляться в непрерывном режиме, сообщают в Министерстве здравоохранения. В этом сезоне свои двери для ребят распахнули лагеря всех типов. Это и стационарные загородные учреждения с круглосуточным пребыванием, и пришкольные лагеря дневного формата, а также передвижные и стационарные палаточные городки. В базах установлен строгий лабораторный контроль питьевой воды, а для защиты от клещей все территории прошли энтомологические обследования и обработку. Гомель присоединится к республиканскому марафону молодежи и студенчества. Масштабный праздник объединит жителей и гостей региона с 22 по 28 июня под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна». В эти дни пройдут тематические мероприятия. Завершится марафон 28 июня празднованием Дня молодежи и студенчества. Заключительным аккордом фестиваля станет шоу на сцене Ледового дворца, где в качестве хедлайнера выступит Мари Кренбери. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. What you

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения. Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрирован один пожар. Сегодня ночью на линию 101 поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Калинковичах по улице 50 лет Октября. В результате уничтожено имущество в жилой комнате. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По оперативным данным, за сутки ликвидированы два лесных пожара на территории Октябрьского и Хоникского районов, а также одно возгорание травы и кустарников на территории Ельского района. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Следите за исправностью электроприборов и не перегружайте электросеть. В случае пожара звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 20 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио. Озгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгона Бай и по номеру 7176.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
2: А если так?
1: Уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов сегодня подробно доложил главе государства о развитии животноводства в Беларуси. Александр Лукашенко затронул тему частной инициативы в сельском хозяйстве. Глава государства подчеркнул, он не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство. Что касается передачи земель частникам, позиция Александра Лукашенко такова. Это нужно делать аккуратно, выделяя фермеров, которые уже что-то показали. Как пример, частное предприятие «Белинтергенагро» в Уздинском районе, куда приехал президент. Он дал высокую оценку работе предприятия в целом и культуре земледелия в частности. Белорусские следователи работают в Российской Федерации в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. Представители белорусской стороны изучили материалы уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ Следственного комитета России, а также обнаруженные и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. В рамках исполнения поручения о правовой помощи белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов. Заседание коллегии аппарата уполномоченного по делам религии и национальностей Беларуси прошло в Гомеле с участием уполномоченного по делам религии и национальностей Беларуси Александра Румака и заместителя председателя облсполкома Дмитрия Олейникова. Основная тема – реализация государственной этноконфессиональной политики в Гомельской области. Малый Полесский маршрут открыли в агрогородке Полесье Чечерского района. Это гражданская инициатива, своеобразный мост между прошлым и будущим, включающий в себя 17 локаций. Основная задумка – сохранение архитектурных, природных, культурных и исторических достопримечательностей этого уголка. Торжественное открытие провели на месте, где ранее находилась церковь святителя Николая Чудотворца, построенная в 1843 году. И информация от наших партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на live.by и по телефону 909. Рекламная игра – это хороший знак. С 29 мая по 7 декабря 2026 года. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Все скажет музыка.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Саундтрек к «Лихорадке субботнего вечера» Джона Бэдэма стал на несколько лет самым продаваемым альбомом всех времен, что, конечно же, неудивительно. Диско в 1977 году было самым популярным музыкальным жанром, и картина, воспевавшая его культуру, привлекала зрителей не в последнюю очередь музыкой. Главным поставщиком хитов для «Лихорадки» стала группа Bee Gees, три австралийских брата по фамилии Гиб, которые за 10 лет до этого прочно осели в чартах с психоделическими поп песнями вроде «To Love Somebody». Потом пережили долгий творческий кризис и главному фильму в карьере Джона Траволты вернулись в совершенно ином образе и с другой музыкой. «Stayin' Alive» — заглавная тема «Лихорадки субботнего вечера» — стала самой популярной песней в их карьере и превратила братьев Гиб из неудачливых ветеранов поп-музыки в ее самых востребованных звезд.

0: Твоя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские теннисистки выиграли четвертьфинальные встречи на турнирах ITF в Китае и Испании. В состязаниях в китайском Чжэньчжоу белоруска Дарья Хомутянская за 2.5 часа одолела в трехсетовом поединке китайскую теннисистку Рен Юфэй 7-5, 3-6, 6-1. А в полуфинале встретится с еще одной китаянкой Дзяи Ван. Белоруска Эвелина Ласкевич обыграла в двух партиях японку Ринко Мацуду 6-4, 6-1. И теперь в матче за выход в финал встретится с китайской теннисисткой Хэн Цинчжу. В Испании Анна Кубарева победила француженку Тиффани Леметр 7-6, 6-2. А в полуфинале будет соперничать с сербской теннисисткой Еленой Милованович. Турниры завершатся 21 июня. Баскетболистки женской сборной Беларуси под руководством тренера Натальи Трофимовой проведут стартовый товарищеский поединок в Словении. Перед выездом белорусские баскетболистки провели тренировочный сбор в Минске и Раубичах. Мужская сборная Беларуси также на выезде проведет 2 контрольных матча с командой Азербайджана. Главный тренер Ростислав Вергун. Встречи пройдут 20 и 22 июня. Белорусские взяли серебро чемпионата мира в командной стрельбе из пистолета. В Германии первые комплекты наград турнира были разыграны в личном и командном зачетах в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В командных

0: Реклама на радио.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: познакомили. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте...

0: 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и его дочерней структуры «Белинтерген Агро» в Уздинском районе. Главе государства рассказали про фундаментальные вещи и новаторские тонкости.
2: Ты мне пишешь, что это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Но я и хотел посмотреть эту перспективу. Но в чем же изюминка? В чем? То, что мы плохо разводим скот, это факт. Ну, где-то хуже, где-то лучше. Это факт. Надо лучше, но это я знаю.
3: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, выращивать корма, это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству. Потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый, потому что люди пытаются решать, вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они, вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
2: Какие тонкие?
3: Вот, например, я вот сказал одну вещь, допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который может быть, не все возьмут в рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. И вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим. Это не так просто, но это реально... И это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Вот. И в воспроизводстве особенно у нас очень много таких вещей. Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову, не просто корову, в целом, каждую. Каждый день есть у нас 6 программ работает на это. И эти программы, и это вот все очень важно, чтобы исполнялось еще. Абсолютно верно. Дисциплина технологическая – это фундамент. Мы не должны об этом говорить. Это должно быть везде. А вот уже тонкие вещи, они дают очень большую экономическую выгоду.
1: К другим новостям. Идеологический марафон «110 лет в едином строю» продолжается на Минщине. Сегодня его площадкой стал город Борисов. В рамках республиканской акции МВД «За безопасность вместе» у Дворца культуры имени Максима Горького развернулись интерактивные площадки. Гостей ждут тематические фотозоны, выставки современной эретротехники, вооружения спецподразделений и показательное выступление кинологов со служебными собаками. Посетители могут узнать о задачах подразделений милиции, поступлении в ведомственные вузы и критериях отбора в военно-патриотические клубы. Член Совета Республики Андрей Кривоносов посетил Гомельское кадетское училище. Мероприятие прошло в рамках заседания Координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского Суворовского военного училища. В ходе визита сенатор ознакомился с условиями быта и образовательным процессом учащихся. Особое впечатление на Андрея Кривоносова произвели показательное выступление взвода почетного караула и презентация клуба «Алые погоны». И к новостям партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на сайте Life.by и по телефону 909. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай по телефону 1-МТС-780-31-31. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на Goldring.by по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: А вот так, и это десятка.
2: А вот так,
1: и уже 14.
3: А если так,
1: уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
11: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
12: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
13: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
14: Категория программы 16+.
15: Всем привет, вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 17:12. Друзья, в честь предстоящего праздника Дня медработника, который состоится 21 июня, мы пригласили к нам в студию гостью, врача-стоматолога Колчанову Наталью Эдуардовну. И совсем скоро вы ее услышите. Будет много интересных вопросов и, естественно, интересных ответов. Дорогие наши слушатели, если вы тоже хотите задать вопрос врачу, интересующий вас, пишите нам в телеграм Гомель_FM. Но мы начинаем вечерний эфир, поехали. В этом часе мы услышим.
16: А небо все так же высоко.
15: Послушаем трек, заряженный летним позитивом. Зиверт в городе летом.

Трек буквально окутывает нас атмосферой нежного, чувственного танца, а она трубецкая химия. А сейчас представьте, что вы вошли в клуб и на вас наставили прицел харизмы от Насти Кравченко. Чё смотришь?

звучит как поездка по ночному неоновому мегаполису от Миши Миллера. Бам-бам! А это завораживающий танец на осколках разбитого сердца исполнит Леди Гага в «Adia Dance». А продолжает наш вечер Майли Сайрус «Walk of Fame». Это трек «Очищение», где блеск софитов уступает место чистой магии голоса.

0: Ну что, друзья, в преддверии праздника Дня медработника мы пригласили к нам в студию гостью врача-стоматолога Колчанову Наталью Эдуардовну. Наталья, здравствуйте!
1: Добрый вечер, Анна. Рада присутствовать в вашей студии сегодня.
0: Спасибо. Мы очень тоже рады вас видеть у нас в студии Гомель-ФМ. Самый первый вопрос. Как настроение?
1: Отлично. Как? Я так взбодрилась, настроилась и готова отвечать на ваши вопросы.
0: Как проводите лето? Работаю?
1: Работаю.
0: Отпуск пока не ожидается, да?
1: Нет. Пока две смены работаю.
0: В работе. Это хорошо. А еще вот следующий вопрос уже давайте по теме, да. Вот говорят, что хорошая генетика зубов – это гарантия 100%, да, что всю жизнь все будет хорошо и будут крепкие зубы. Это правда или это миф? То есть можно их там раз в два дня очистить, да, и все будет хорошо. Есть в этом какая-то?
1: Я скажу так, что не стоит от этого отказываться совсем. От генетики существенно есть процент, но на первое место все-таки то, как вы ухаживаете за своими
0: уход
1: зубами.
0: Да.
1: Да, обязательно.
0: Все-таки у нас, у миллениалов, есть страх детства, это боязнь. Боязнь зубных врачей, да, и многие потеряли уйму времени, вот борясь со своим страхом. В итоге уже пора обращаться не к стоматологу, да, а к зубному технику, или когда, правильно сказать?
1: Да,
0: прежде к ортодонту. Да, да, да, да. Правильно?
1: Да.
0: Вот как вас не бояться? Вот как вот страх побороть?
1: Вы знаете, я думаю, первоначально надо просто прийти. Просто прийти и найти своего стоматолога, с которым будет комфортно. Поговорить. Может, это будет первый визит не лечения, а консультация.
0: Знакомство, да?
1: Но вы почувствуете, что вот это ваш эмпатичный человек, который на вашей волне. И сейчас медицина шагнула вперед. Ничего не больно, комфортно.
0: А вы уже как приходите. Психолог, да, будете располагать к себе и убирать страх. Так что, друзья, не боимся, идем. Итак, что делать, если у меня панический страх? Понятно. Дентофобия. Вот она все-таки лечится или вот вы как-то сможете побороть?
1: Я думаю, что лечится.
0: Лечится.
1: Да, лечится путем налаживания вот межличностных взаимоотношений.
0: А чистить зубки нужно до завтрака или после? Вечерний
1: после.
0: Вот
1: только спор. После. Мы
0: после.
1: Боремся с микробами, да, поэтому после еды чистим, а обязательно после.
0: Обязательно. А если у меня нет кариеса, зачем мне тогда идти к стоматологу?
1: Знаете, нужно регулярно посещать стоматолога на профосмотры. Во-первых, вы не поймете, есть ли у вас кариес или нет, да, есть скрытые полости, различные скрытые заболевания. Поэтому на профосмотр, на консультацию 2 раза в год минимум нужно приходить к нам.
0: Хотя бы узнать, как у вас дела, да? И вас не забыть,
1: да,
0: как вы выглядите.
1: Улыбнуться
0: как вы улыбаетесь,
1: нам.
0: Да. А можно ли отбелить зубы раз и навсегда, и насколько это безопасная процедура?
1: Я очень хорошо отношусь к отбеливанию, но, к сожалению, один раз и на всю жизнь здесь не работает. Отбеливание, да, но это нужно делать правильно, только в стоматологическом кабинете. Разные техники есть, разные подходы. Я за то, чтобы пациент делал раз в 3 года. Вот с такими промежутками.
0: Можно.
1: Но все зависит от такой, от диеты.
0: А противопоказания есть какие-то? Противопоказания?
1: Да, конечно.
0: Есть.
1: Это если у вас очень много реставрации на передних зубках, если есть коронки. Вот, то есть вначале консультация, а потом уже готовим к отбеливанию.
0: И вы все расскажете подробно, да, как
1: конечно.
0: Быть? А что эффективнее, ирригатор или зубная нить?
1: Я бы сказала, что они взаимодополняемые. То есть ирригатор вы с собой не возьмете в сумочку, а зубную нить запросто даже в карман. Но есть группа пациентов, например, с имплантатами. Вот для них ирригатор – это прям must-have. Чтобы правильно ухаживать, чтобы долго служили имплантаты, то это ирригатор на первое место, конечно.
0: То есть в идеале и то, правильно?
1: Да, в идеале иметь и то, и то. Ирригатор для вечернего, утреннего ухода за полостью рта, а зубную ниточку с собой куда-то в сумочку в обеденное время.
0: А обязательно ли есть перед визитом к врачу, вот к вам? Обязательно ли есть?
1: Обязательно.
0: Обязательно.
1: Но хорошие продукты, без запаха. Обязательно кушать, чтобы было меньше слюны. Когда мы работаем, зачастую это очень долго, слюна мешает работе стоматолога. Поэтому натощак не стоит.
0: А если, допустим, вот к вам пациент пришел, да, и совсем забыл, что визит у него к вам, и что-нибудь такое вкусное съел там с чесноком.
1: Ну,
0: примите?
1: Плохо, конечно, но тут уже...
0: Забыл, кается, что забыл.
1: Да, да, ну если кается, тогда примем. Есть ополаскиватели, в принципе, в клинике можно этот вопрос решить. отправить пациента прополоскать.
0: Все-таки можно, да. Если что, то можно. Не отправят вас домой. Друзья, мы пока прервемся на короткую рекламу и прогноз погоды. Не переключайтесь, а затем мы вновь услышимся. Напомню, что в гостях у нас врач-стоматолог Колчанова Наталья Эдуардовна. Визит приурочен ко Дню медика. Оставайтесь с нами на Говорит FM.

0: акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 20 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов. Друзья, в полной мере можно наслаждаться летом и выходными. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр. Ну что, друзья, напомню, что в гостях у нас врач-стоматолог Колчанова Наталья Эдуардовна. Еще раз здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Чтобы вас все слышали, да. Итак, давайте я вам задам немножко таких смешных вопросов.
3: Я
2: парикмахер
3: готова.
2: Смотрит на людей на улице, естественно, оценивает прическу и состояние волос. А вы смотрите на ту область, которую вы лечите?
3: Да, это правдеформация такая. Я уже посчитаю все пломбы, какие там коронки стоят, надо их, не надо менять. Ну, бывает такое. К сожалению, что есть, то есть.
2: А бывало ли, что пациент засыпал в кресле у вас? Или там храпеть начинал, допустим?
3: Бывало и то, и другое. Вот, приходилось как-то ласково будить.
2: Ой, какая нежность! Какая нежность!
3: Бывало, да. Просто пациенты бывают по 2 часа в кресле, лежат, лечатся, поэтому...
2: Значит, не больно, правильно?
3: Да, успевают выспаться.
2: Ребят, значит, все-таки не больно, раз человек может уснуть крепким сном, когда храпим, да? Мы крепко спим, значит. А можно ли считать поедание мела заменой профессиональному фторированию?
3: Вообще нет, не надо путать. Мы можем фтор получить для зубов 2 путями. Первый – это у стоматолога в кресле с высокой концентрацией. И второе – постараться сами, если купим пасту со фтором. Читайте, чтобы на коробочке было больше 1400 ppm. Прям там пишется, поэтому в составе обязательно.
2: Прям вот сейчас карандашком записала. Записала.
3: Да, очень важно для здоровья зубов.
2: Давайте теперь немножко такие более глобальные вопросики интересные. Наталья, в последнее время вот из ваших наблюдений молодежь стала чаще посещать вот узких специалистов для себя или все-таки на диспансеризацию чаще приглашают? Или сами идут?
3: Очень чекап замечательная
2: делать.
3: Динамика. Вот вы затронули тему миллениалов. Молодежь сейчас, наоборот, по сравнению с миллениалами, хочет просто прийти на чекап, посмотреть, улыбнуться доктору и сказать «до свидания, через полгода приду еще». Это хорошая статистика.
2: Ну, это же правильно, да?
3: Лучше профилактика, чем лечение.
2: В генеральных стадиях, да, чтобы все было понятно и все было хорошо. Всем здоровья. А почему в аптеках выдают антибиотики строго по рецептам? С чем это связано?
3: Сейчас есть такой термин во всем мире – антибиотикорезистентность. И борются с ней все, и ковид отяготил эту ситуацию в мире еще. Поэтому существуют определенные правила, рецепты правильного приема антибактериальных препаратов. И надо их вот прям придерживаться всегда, чтобы они помогали, чтобы они работали.
2: То есть бывают случаи, когда там слышу знакомых, ой, там 3 дня антибиотики пил, не помогло, я бросил пить.
3: Этого... Очень частая причина, да, когда симптомы вот, ушли, пациент
2: поэтому, да?
3: отказывается, да, 7 дней минимум.
2: Угу. Из каких все-таки вот чаще стран приезжают студенты для учебы? В медицинских вузах вот к нам.
3: Вот у нас в Гомельском по официальной статистике что-то около 35 стран представлено. Но у меня лично студенты это Шри-Ланка, Индия, Йемен, Пакистан, Индия. Очень талантливые, способные детки. Ну, это подчеркивает, наверное, то, что наше образование все-таки ценится и за рубежом.
2: Ведь приезжают не только учиться, и лечиться также. И те же зубки лечить, куда к нам едут.
3: Да, медицинский туризм сейчас очень популярен, развит. Согласна.
2: В санатории приезжают, профилактории, правильно? Ведь посещают,
3: ну, да,
2: не только белорусы, но и
3: тоже, да.
2: Список разнообразен, значит, есть чем гордиться многим. Да. А как вы считаете, все-таки вот лечить зубы на протезирование вот люди вот приезжают к нам, потому что у нас хорошее оборудование, либо качество услуг невысокое. Вот почему именно к нам?
3: Я бы сделала ставку на качество. На качество, профессионализм наших врачей. Вот, мы выигрываем конкуренцию.
2: Это здорово! Насколько отличается медицина 10 лет назад и сейчас?
3: Очень-очень отличается, и поэтому приходите, сами все увидите, насколько.
2: Все-таки да, придем обязательно. А наше время подходит к завершению. Напомню, что в гостях у нас была врач-стоматолог Колчанова Наталья Эдуардовна. Спасибо вам большое, Наталья, за время, уделенное нам.
3: Огромное.
2: Успехов вам в работе и всегда отличного настроения. Обязательно приходите к нам еще. А, ребятки, сейчас мы послушаем дальше музыку. Alok, Last Night, I Dream, I Feel in Love.

0: искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Ребят, лето, каникулы и время отпусков. Вот вам история. Мама не смогла улететь за границу из-за сына, нарисовавшего динозавров в ее паспорте. Представляете? Эта жительница Малайзии с полным правом может говорить, что отныне она не любит динозавров. Она собирала вещи и в спешке даже не заметила, как ее сынишка взял паспорт и нарисовал вот этих вот самых динозавриков. Пришлось родителю, конечно, доплатить деньги, чтобы поменять паспорт в срочном порядке и заодно полюбоваться на чадо, которое не испытывало ни малейших угрызений совести и счастливо улыбалось. Ну, правильно. Поэтому, друзья, кто планирует путешествие, лучше заранее проверить состояние паспорта и убрать его на дальнюю полку. А то, мало ли, вдруг там уже картинка смешарика появилась, и вы не знаете.

Друзья, напомню, что в следующем часе открывается рубрика «Лови привет». Смело пишите ваши приветы и поздравления. Все зачитаем. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 2934 11348. Кстати, в Телеграме есть привет от слушателей. Передаем. Пишет нам Ольга. Здравствуйте, всех с пятницей. А любимому Владику нежный привет от его солнечной ромашки. Друзья, ну а мы окунаемся в вечернюю пятницу. Ноутбуки закрыты, а на парковке начинается главный кастинг этого вечера. Ну а мы оставим себе только один дедлайн. Это сполна насладиться рассветом на любимой веранде. Ну здорово же! Вкушаете такой вот вайб летний? Слушая любимую волну, конечно же, на Гомель-ФМ.

0: остановился как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Вы на Гомель ФМ на часах 17:54. У микрофона Аня Мишна. Интересно, ребят, а многие уже открыли купальный сезон? Вот история: папа и дочка пришли на пляж в одинаковых костюмах. Ну, в принципе, ничего страшного там нет, да? А вот тут немножко по-другому ситуация сложилась. Стоило только папе раздеться, как юная девушка увидела, что он облачился в плавки с леопардовым принтом, как у дочки. Вот. Дочка рассмеялась и прикрыла лицо руками. Она засмущалась. Ну, тоже мужчина, понятно, полностью был собой доволен, да, своим выбором. Но в соцсетях пишут, что не поняли, почему девушка смутилась. Ну, леопардовый принт хорошо смотрелся, в принципе, и на ней, и на отце, я согласна. Раньше был прям бум в моде, когда специально шилась одежда для мамы и дочки или сына, а папам что оставалось? Обижаться? Поэтому не обижаем пап, а вообще ни пап, ни мам. Покупайте одежду с одинаковым принтом на всю семью, будет всем счастье.

0: часах 17:57. Первый час подошел к завершению, но я не прощаюсь с вами, а встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Андрея Баранова, нам расскажет о новостях.
1: Привет, Ань. Сегодня выбрали властелина села в Гомельской области. Я расскажу, с какого района представитель поедет показывать мастер-класс в Александрию.
0: Угу. Об этом чуть позже, а пока послушаем Карину Ерофееву с треком «Я хочу». Магия голоса, которая проникает под кожу.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор — колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат, сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и его дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в Уздинском районе. Главе государства рассказали о будущем для сельского хозяйства.
4: Ты пока этим не живешь, я не говорю про Юрия Николаевича, хоть он зоотехник.
5: Не, мы знакомы, я здесь бывал не один раз.
4: Это понятно, что вы знакомы еще.
5: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
4: Вот. Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
5: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
4: Короче, будущего ты пока не видишь.
5: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должна элиминироваться из стада.
4: Юрий Николаевич, а вы как думаете?
6: Александрович,
4: ядра племенного у тебя нет.
6: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот «Белинтерген», Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
4: Значит, что они тебе дают?
6: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
4: то есть они,
6: оценить его.
4: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
6: Да, то есть, ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
4: Это
6: я буду докладывать. Да.
4: Ну, бычки.
6: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств. Тем самым у нас будет больше вариантов таких, из которых мы будем отбирать самых высокоценных быков.
3: Ветки сегодня выбирали властелина села Гомельской области. За титул самой дружной, хозяйственной и талантливой сельской семьи региона боролись 18 команд. Молодые семьи презентовали свои подворья, предложили гостям и жюри продегустировать домашние караваи. Победители объявили на ярком финальном шоу. Первое место заняла семья «Волк» из агрогородка Криничный Мозырского района. Они представят юго-восточный регион на республиканском финале в Александрии. В Гомеле участникам молодежного образовательного проекта «Юнисмарт» вручили сертификаты. Торжественная церемония прошла в университете имени Франциска Скорины. Проект объединил активных и талантливых молодых людей региона, заинтересованных в углубленном изучении актуальных дисциплин и приобретении востребованных практических навыков. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Гомеля ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 18:08. Мы продолжаем прекрасный, теплый летний вечер пятницы. А что может быть приятнее? Ну а мы начинаем, точнее продолжаем, с музыки. Получил особую популярность среди тюркских народов. Оно и понятно, ведь в основе песни лежит эпос о пути девушки к водам живого источника Айола с треком «Хамай».
4: Море, привет!
3: Послушаем вдохновляющий, душевный летний трек «Добро, море, привет!»

0: Это не просто красивый трек, а настоящая музыкальная притча о ценностях человеческого тела. Винтаж, Малахит. Эта песня звучит как первый теплый луч солнца после долгой зимы. Никита Камадей, «Первая весна».
1: Дорогу укажет свет знакомого окна.
0: Послушаем нежную эмоциональную композицию от Alphabian Revolution. Продолжает наш вечер Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Отпускаю».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

Ребят, давайте обсудим вот такую тему. Сегодня утром в эфире «Утро стимулятора» ребята обсуждали. Сезонные споры на работе. Почему возникают и как их решить? Вот, к примеру, работающий кондиционер по статистике является основным источником споров. Кому-то холодно, кому-то жарко. Говорят, что споры также могут возникнуть из-за открытых окон. Шум улицы или сквозняки мешают концентрации. Друзья, ну что же, по углам рассадить всех тех, кому холодно, кому жарко, ближе к кондиционеру. Кому холодно, да, принести еще можно мамин теплый платок, к примеру. Инцидент исчерпан. Еще к сезонным раздражителям относят запахи, еду и парфюм. Ну, парфюм, это прям я скажу сразу, если купила маленькую баночку за огромные деньги, то хочу, чтобы все знали и все слышали этот аромат. Или когда у коллеги глаз прищурен, я думала, подмигивает. А нет, это моя концентрация парфюма творит чудеса для глаз и носа. Запах еды, это, конечно, спорный вопрос, ведь если это обед разогревает, то нормально. Еще и вам аппетит поднимут. А вот если это что-то испорченное, и коллега не хочет это признавать, и специально не пользуется холодильником, то надо искать варианты, как решить вопрос. Ведь с коллегами на работе мы проводим большую часть времени, чем с семьей даже. Поэтому по праву можно считать родными. А с родными только дружить и только договариваться.

0: Капец, Стас!
1: А, куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
7: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Включай любимый радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 20 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

друзья, история. Мальчика, который обидел кошку, заставили разбить его игровую приставку. Мальчик, которому примерно 8-9 лет, получил очень суровый урок от своей мамы. Рыдающего ребенка заставили выйти во двор и разбить любимую игровую приставку. Оказалось, что такое наказание мальчик получил за то, что несколько раз швырнул домашнюю кошку. Видимо, играя в приставку, он проиграл в игре и не справился с гневом, ну, с эмоциями. Тут под руку и попалось ни в чем не повинное животное. Многие люди одобрили поведение мамы, что ее сын отныне должен на всю жизнь запомнить урок, что жестокость по отношению к животным – это недопустимая вещь. Но нашлись и те, кто сказали, что наказание бессмысленно. Сын поплачет, пообещает стать хорошим, и мама сдастся и купит ему новую приставку. Надеемся, что мальчишка все-таки сделает правильный вывод. Сейчас, в период каникул, особенно нужно наблюдать за нашими детьми. А лучше отправлять их в летний школьный лагерь. И читать не разучатся, и под присмотром будут. Музыка твоей.

0: сна. Первая.
1: У нас рекламируются все.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребята, давайте поговорим о любви. Странные вещи, которые делают влюбленные. Сейчас буду зачитывать. Кусать партнера. Когда любовь переполняет, мозг включает милую агрессию. Это не злость, а способ выпустить слишком сильные эмоции. Дальше. Дразнить партнера. Люди щекочут и дразнят партнера, даже когда он раздражен. Это не издевательство, это игра. Способ показать, что он важен и интересен. Детский голос. Я думаю, все девушки меня поддержат. Влюбленные невольно говорят выше или ниже. Это включает инстинкты забот. Ну, это больше, да, больше к женщинам относится. Мозг слышит и отвечает теплотой и привязанностью. Стеснение без причин. Когда ты расслаблен с партнером и вдруг смущаешься по пустякам. Там странные звуки, допустим, какое-то странное слово, и у тебя краснеют щечки. Запах партнера. Его, так, все-таки запах — это есть самый основной гормон любви и привязанности. Поэтому рубашка любимого пахнет спокойствием и безопасностью. Это не сентиментальность, это химия. Согласна. В общем, все, что вы считали странным, это и есть проявление той самой настоящей любви.

друзья, ловите три сценария для идеального вечера. Максимальный фокус на общении. Встреча с друзьями на летней веранде или пикник в парке на закате. Полное замедление, прогулка в одиночестве без наушников, чтение книги на скамейке или прохладный лимонад у воды. Смена картинки, спонтанная поездка за город сразу после работы, чтобы встретить субботнее утро в новом месте. А какой план отдыха у вас на этот вечер?

Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Гомель ФМ на часах 18:53. У микрофона Аня Мишна, и мне всегда есть что вам рассказать. Друзья, буквально сегодня попалась такая интересная и вкусная заметка. Сало признали лучшим суперфудом. По словам врачей, оно полезно для здоровья и хорошо успокаивает нервы. В нем много витаминов и полезных жиров, а еще оно лучше других перекусов утоляет голод. Согласна. Чтобы не набрать вес и получить максимум пользы, сало нужно есть с цельнозерновым хлебом. А почему-то про лук не написали. Скажу от себя, для красоты и насыщенности красок, конечно, нужен зеленый лучок. Ну что, ребят, кто прямо сейчас ужинает и не только планирует, приятного вам аппетита, а я знаю теперь точно, что у меня будет на ужин.
1: Музыка твоей страны.

0: друзья, под такой кочевый трек качает медленно и аккуратно в сторону выходных. На часах 18.57 в Иногомеле ФМ, микрофон Аня Мишина. 2 часа пролетели, как всегда, на одном дыхании. Андрей Баранов в студии расскажет нам что-то о новостях.
1: О рискованном земледелии нашей страны.
0: Угу. Об этом чуть позже. Друзья, я прощаюсь с вами до понедельника. Встречаемся в 17 часов на Гомеле ФМ. А вам, ребята, желаю, пусть эти выходные, пусть эти 2 дня пройдут в ритме ленивого ленивца, без резких движений и дедлайнов. А пока послушаем меланхоличную композицию от Марк Дан с треком «Let Me Dear».

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и его дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в Уздинском районе. На встрече отметили, что северная страна – страна с рискованным земледелием, на вершине сельскохозяйственного производства.
6: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. И видим, хорошо работает. Ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное? Это же деревня.
7: 2% малой продукции.
8: Мне кажется, последний
6: год. Ну, что такое 2%?
7: Ничего, да.
6: Поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
5: Выездная сессия областного совета депутатов прошла в Кармянском районе под председательством члена Совета Республики Екатерины Зинкевич. Депутаты посетили отделение круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов на базе Кармянской ЦРБ. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику воинам-освободителям на площади Свободы в Карме. На пленарном заседании обсудили программу «Активное долголетие 2030» и вопросы интеграции пожилых людей в жизнь общества. Министр здравоохранения Беларуси Александр Хаджаев сообщил, что состояние пострадавших Брянской области пациентов после операции стабильно. Сегодня в РНПЦ детской хирургии прооперировали ребенка, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Операция длилась почти 5 часов и проводилась мультидисциплинарной командной высококвалифицированных специалистов. Также прооперирован взрослый пациент. Он находится в главном военно-медицинском клиническом центре номер 432 Вооруженных сил Беларуси. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Музыка твоей страны.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 20 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио Гомель ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Реклама на радио.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и его дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в Уздинском районе. Глава государства рассказал, почему психология иногда важнее экономики.
4: Мы бы хотели обсудить вот эту тему, что комплексы должны все-таки быть большие, технологичные, потому что людей не хватает. Я выдерживаю такую позицию, не знаю, вы согласитесь или нет. Комплекс должен быть минимум 2000 коров. Может быть, на круг.
5: Я это слышу, но не препятствую это. Я не специалист большой в этом деле. Но я не сторонник вообще большого чего-то.
4: А 2000
5: – объединение хозяйств, разъединение. Вот такие фермы. Я сторонник этого. Люди у нас такие. Они хотят тебя видеть. Вот ты приехал, поговорил с ним проще. Психология тоже важна для,
4: ну,
5: для производства.
4: Контакты с людьми должны быть. С людьми надо все время общаться.
5: Совершенно.
4: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
5: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
4: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
5: может, и
4: должен.
5: Не должно, но пока деревня наша такая.
4: Да.
5: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
4: Да.
5: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро то, в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
4: Ну да, да, согласен.
5: Но понимаю, что можем отстать.
3: «Знай наших» белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине. Наша спортсменка обыграла чешскую теннисистку Николу Бартункову и продолжила борьбу за титул. Счет 2-6, 7-6, 6-4. В матче за выход в финал Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы. Гомельское кадетское училище стало площадкой для проведения заседания Координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского Суворовского военного училища. Работу совета возглавил его председатель, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, генерал-майор Андрей Горбатенко. Участники обсудили актуальные вопросы развития кадетского образования, а также выработали меры по повышению квалификации преподавательского состава. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Калинковичи готовятся к областному празднику «Дожинки-2026». В райцентре обновят и модернизируют около 200 различных объектов. Начат активный ремонт дворовых территорий, улиц, фасадов домов, детских игровых площадок, масштабного благоустройства центральной площади. Ремонтные работы затронули и инженерные сети города, а также дороги. Особое внимание уделено и социальной сфере. Обновятся фасады школ и детских садов, учреждений культуры, спортивных сооружений. Значительная модернизация ждет также городской парк. Завершился заключительный тур областного этапа конкурса профессионального мастерства «Мастер года-2026». Площадкой мероприятия стал филиал областного дворца творчества детей и молодежи. За звание лучшего боролись 10 преподавателей из разных уголков Гомельщины. Диплом первой степени завоевала представительница Гомельского химико-технологического колледжа Екатерина Бабарика. Второе место у Надежды Галицкой из Калинковичского колледжа мелиорации. Третье у Александра Кудренко из Жлобинского колледжа сферы обслуживания.
1: Местное время.
2: Член Совета Республики Екатерина Зинкевич провела рабочий день в Светлогорском районе. В ходе приема граждан жителям деревни Еланы дали ответ по благоустройству садовых товариществ. Нарушители получат предписание навести порядок до следующей недели. Сенатор также встретилась с коллективом Светлогорской ТЭЦ на тему «Память во имя будущего». Завершился день заседанием Боровиковского сельского совета депутатов и участием в акции «Третий батькал». Продолжение темы. Трогательную инициативу также поддержали и жители Петриковского района. Подробностями делится Светлана Соболева.
3: На Петриковщине прошла трогательная акция от партии «Белая Русь. Отцовская рубашка». Церемония напомнила об истинной ценности материнства, отцовства и исключительной важности семейных традиций. В знак единства мужского и женского начала, взаимного уважения и верности корням от имени президента Республики Беларусь Жанни Алексею Михалевичу, в чьей семье недавно родилась третья дочка, был вручен памятный подарок – волшебный деревянный сундучок. Передавание уникальный подарок молодым родителям председатель районного исполнительного комитета Евгений Шкробот отметил: в сундуке впитаны важнейшие для каждого белоруса символы. Колос – олицетворение хлеба, благополучия и самой жизни, и семейная легенда. Главный оберег в сундучке – отцовская рубашка, вышита льняная сорочка, подпоясана красным зеленым пояском.
1: Местное время.
2: Представители поколения победителей Рогачевщины присоединились к поисково-патриотическому проекту «Возвращение». Подробности рассказывает Оксана Романова.
4: Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа на братской могиле в агрогородке Заполье Рогачевского района состоялась церемония передачи земли в рамках поисково-патриотического проекта «Возвращение», который реализуют ветераны Артинского городского округа Свердловской области Российской Федерации. Горсть земли взяли с места захоронения младшего сержанта Красной Армии Семена Казионова, уроженца Артинского района, погибшего 25 июня 1944 года в боях за освобождение Рогачевщины. Земля с места его захоронения будет передана ветеранам Артинского городского округа, которые в июле посетят Беларусь в рамках патриотической поездки по военным дорогам отцов. В торжественной церемонии приняли участие ветераны и молодежь. Память защитника Отечества почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
1: Местное время.
2: На Кормянском льнозаводе прошли тактика специальное учение МЧС. Спасатели отработали алгоритм действий в условиях ограниченной видимости, сосредоточившись на локализации очага и защите соседних цехов. В МЧС отмечают, предприятия переработки льна относятся к объектам повышенной пожарной опасности из-за горючей пыли и легко воспламеняющегося сырья. Поэтому подобные учения позволяют проверить готовность подразделений к работе в экстремальных условиях. Ветковская земля стала центром проведения областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Мероприятие объединило самые крепкие, дружные и трудолюбивые семьи региона. Участникам предстояло продемонстрировать свои навыки в традиционных сельских работах, творческих презентациях и спортивных состязаниях. Ну а победитель представит Гомельскую область на республиканском финале. На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Пестас.
1: Пестас.
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: You have the right to party.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
2: Двадцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
4: Белавтомаркет.
5: Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
1: Техно-джунгли.
2: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и его дочерней структуры «Белинтерген-Агро» в Уздинском районе. Глава государства отметил, что рентабельное животноводство возможно без сильных реформ за счет соблюдения технологической дисциплины. Ключевыми факторами успеха были названы качество кормов белорусского производства и генетика племенного стада. Белорусский лидер подчеркнул важность крупнотоварного производства и осторожного подхода к передаче земель частникам. Подведены итоги республиканского конкурса блогеров «Благосфера 8.0». Члены жюри обработали 112 конкурсных работ и определили лучших в 10 категориях. Среди триумфаторов – представители школ, колледжей и вузов со всей страны. 28 июня в Могилеве пройдет их торжественное награждение на фестивале «Голос поколения. Новый контент». Сборная Гомельской области стала чемпионом республиканской спартакиады школьников. Состязание проходило в Минске с 14 по 18 июня. Костяк команды составили игроки юношеской команды «Гомель Ю-14», а также спортсмены из Гомельской «Сдюшор-8», Реческой «Дюш-2» и Мозырской «Славии». Под руководством тренеров Николая Хомченко и Андрея Федоровича команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и заслуженно завоевала звание чемпиона. В Гомельском кинотеатре «Мир» прошла встреча с учащимися Новобелевского района в преддверии Дня памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В ходе мероприятия ребята узнали о героизме защитников Родины и значимости Великой Победы, а также почтили память погибших минутой молчания. Особое внимание было уделено теме сохранения исторической памяти и передачи знаний будущим поколениям. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов. Служба информации и телерадио. Радиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет, друзья! С вами я, Артем Горский, и сегодня в «Электронике без границ» история человека, который доказал, что путь от компьютерного клуба в Томске до Коачелла реален. Даже если на этом пути долгие годы тишины, отказов лейблов и всего несколько выступлений. Встречайте, Олег Сурмилла и его специальный гостевой микс для наш

Знакомство Олега с музыкой началось с его матери. Музыка в машине по дороге в школу, первые пробные треки в диджей хип-хоп в 14 лет. И уже тогда все авторские треки казались нашему герою хитами. Но доказать это было некому. Затем последовал проект White Bone с другом. Первый альбом в жанре электрохаус и «Святая вера» «Утром мы проснемся звездами». Следующее утро встретило их 3 лайками в социальной сети ВКонтакте. На тот момент им было 19 лет. В 2017 году Сурмила переезжает в Москву, но перед этим натыкается на подкаст Inner Symphony от лейбла Stereo Yok. Отправил трек, получил отказ и решил, что музыка просто отнимает время. Через год он получает сообщение в Facebook. «Привет, это Настя. Наш босс Soul Button отыграл твой трек в клубе Stereo Montreal». Soul Button является владельцем того самого лейбла Stereo Yok. На видео толпа свистит и танцует в полном экстазе. Олег понимает, пора возвращаться в музыку. Как и нам, к прослушиванию гостевого микса от Сурмила. Дальше еще интереснее. Гомель FM.

2019 год. Сурмила возвращается в большой музыкальный спорт. Выпустил трек «Дюн» на лейбле «Stellar Fontan». 5 лет грустных треков. И первое, что действительно сработало, трек «Rainbow». Его сыграла в своем шоу «Nora & Pure». Далее Олег решил поработать с вокалом и ускорить свои композиции. Трек «Girl» услышал Эльке Кляйн и включил его в свой видеоподкаст из Чили. Именно этот трек Олег считает своей визитной карточкой. Дальше переезд на Кипр. Релизы каждый месяц, нулевой прирост аудитории и результатов. Но Олег не сдавался. В 24-м году, после 20 отказов подряд, пришло заветное «да» от лейбла, куда мечтает попасть практически любой продюсер. Dynamic, лейбл Соломуна, выпустил трек «Adventure Time» в своей компиляции «Four to the Floor». Инелия сыграет этот трек на Coachella, Карлита на фестивале «Exit», а Оливер Колецкий на «Africa Burn», африканском аналоге всем известного «Burning Man». Следующий релиз Олега выходит на «Bauhaus», дочернем лейбле «Renaissance». После этого проект «Медуза» включает трек «Dreamer» в свой «Essential Mix» для культового шоу «Пита Тонга» на BBC и Radio One. После этого Сурмила понимает, что он на верном пути. Электроника без границ. Включай, чувствуй, путешествуй.

прошлый год отметился для нашего гостя первыми заграничными гастролями. Ребята из проекта «Фаренхай» пригласили его отыграть на своей фирменной вечеринке лейбла «Unheard» в Дубае. Сейчас Олег живет в Армении, пишет музыку и ждет, когда очередной мировой лейбл снова ответит ему «да». Эта история показала нам, что ожидания, отказы и неопределенность – просто ритм. Ритм жизненного пути музыканта. Наше время подошло к концу, и я хочу пожелать вам прекрасных выходных. А я отправлюсь готовить для вас новый музыкальный маршрут. Пока!

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 379-29-920-77-77. Возможность получения премии не разумеется, скажется, если получение.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 20 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: плюс. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбираете культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения бонусов.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Мобиль FM. Все скажет музыка.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

20 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки все бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения премии не разумно связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.